0: Артем Сорокин на русском радио.
1: 3:07 в столице. У нас глубокая ночь. Ну и, честно говоря, для всех работающих в ночную смену главной силой притяжения в данный момент является сила притяжения к подушке, к диванчику, к креслу, к раскладушке какой-нибудь. Но нельзя. Работа есть работа. Ночная работа вдвойне сложна. Недаром у нас даже по КЗОТу доплаты за ночь идут. Что делать, друзья, чтобы не заснуть в ночную смену? Я поискал советы для всех ночников. Обеспечьте яркое освещение и регулярно проветривайте ваше помещение. Делайте легкие физические упражнения, чередуйте работу с короткими перерывами. Ну, можно вздремнуть минут 15, если время позволяет. Выбирайте легкие перекусы вместо тяжелой еды и пейте воду, а кофеин используйте умеренно. Перед сменой на будущее постарайтесь выспаться, а после организовать полноценный отдых. Да уж, кто-то трудится в ночной смене, точно знает цену рассвету. Ну и, в общем, я желаю держаться вам, вытерпеть, отработать качественно и хорошо, не переусердствуя. А тем, у кого утро, уже день, вам прекрасного четверга под песни на русском.

на русском радио. «Забери меня» — одна из лучших песен этого года, как мне кажется. Ну, такая женская версия. Руки вверх, забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде. 18 мне уже. Хотя я уверен, что подобную песню, как у Марфы, и «Руки вверх» можно спеть не только в 18, но и в 28, и в 38, и в 48, и в 58, и в 68, и в 78. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде. Ну, например, 38 мне уже. А почему бы нет? Как там говорил Эдвард Радзинский, людям моложе 102 лет свойственна вера в необыкновенную встречу. Вот чего я всем нам и желаю. Пусть кто-нибудь приедет, заберет, купит билеты, а мы только соберем чемоданы и куда-нибудь поедем. Ведь есть такое желание, правда?

0: Какая-то. Даже ничего не хочу говорить под эту песню. По-моему, это одна из немногих песен, когда говорить вообще ничего не хочется и не буду говорить. А чего тогда микрофон включил, вы спросите? Ну, а просто, чтобы поделиться, друзья, что бывают такие песни на русском радио, под которые вообще ничего говорить не хочется. Хочется просто чувствовать. И спасибо Нюше за песню «Таю» только что на русском радио. 3.43 в столице. Всем большой привет тем, кто включился только что. Привет огромный, привет вдвойне. Слушать мы с вами будем впереди в этот замечательный четверг. Клаву Коку еще люблю. Меня, кстати, бабушку Клавдия звали. Посмотрю, как имя, отчество у Клавы Коки. А еще Алексей Воробьев, сумасшедшее «Все это впереди» на русском. Я Артем Сорокин. Привет всем.
1: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
2: Русское радио.
1: Русское радио. Всегда с тобой.
3: Мы едем, едем, едем.
4: Куда?
3: Где интересней?
4: Все о путешествиях и путешественниках. В среду в 11:30. Русские каникулы с Петром Кузнецовым. На русском радио. Что слушает страна?
5: Делай все, что...

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Все в огонь! Хай-фай на русском только что, но практически продублировали фразу «день, когда горят костры рябин», как костры горят обещания, в день, когда я совсем один. Ой, не знаю, как вы, друзья, относитесь к Шуфутинову дню. Есть люди, которые говорят: слушайте, как вы надоели с этой песней, я календарь переверну, с этими мемчиками бесконечными, которые валятся со всех сторон 3 сентября. Ну, а с другой стороны, помилуйте, уважаемые критики, время сейчас сложное, непростое, грустное местами, поэтому, мне кажется, когда появляются любые поводы для того, чтобы поднять немножко настроение, как-то, я не знаю, намекнуть на что-нибудь хорошее, ностальгическое, когда есть какая-то минимальная улыбка, мне кажется, оно оправдано. Вот я так считаю, согласны или нет, не знаю. Но, тем не менее, 3 сентября, я календарь переверну, четверг сегодня, и как здорово, что сентябрь мы начинаем в хорошем настроении. Я надеюсь, что сентябрь в целом будет хорошим.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
2: Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна? Любимый.

Бесы на русском радио про одиночество. И как там говорил Бернард Шоу, жить в одиночестве куда лучше, чем жить среди невыполненных обещаний и поддельной любви. Это правда, это точно. Ну, а с другой стороны, одиночество тоже надоедает. Надоедает! Говорю, как человек, который не один год был в одиночестве. По собственной воле, кстати, по своему желанию. Ну, решил проверить, каково это жить в творчестве и в одиночестве. Надоедает! И вот все равно стремишься к паре, к отношениям.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: И трезвый, и нетрезвый звонишь одному и тому же человеку. Никита и Мария Зайцева только что на русском радио «Все слова о любви», а я тут прочитал историю одной пожилой американской пары. Они рассказали, что секрет их отношений состоит в том, что они за 40 лет брака сделали 8 ремонтов и с нуля построили дом. Но мне кажется, в этой истории есть главное, что обеспечивает долголетие любым отношениям – совместные интересы. Не знаю, как по-вашему, по моим наблюдениям, большинство союзов распадается как раз из-за того, что людям просто становится не о чем говорить друг с другом. Разводить это не обязательно конфликт, но всегда потеря интереса. Во многих, если не в большинстве пар, важным клеем в кавычках являются дети, но все же необходимо что-то еще. Общая страсть, общее дело, общее понимание жизни, которое подразумевает общение и обсуждение. Так что я желаю, пусть в вашей паре, если она есть, будет что-то такое общее, что ведет вас. Общее дело, то, что заставляет вас вместе рассуждать, с горящими глазами думать о будущем. С вами Русское радио, всем большой привет, я Артем Сорокин, 4.48 в столице. Дальше больше, обещаю еще лучшие песни.
1: Артем Сорокин на Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

Русское радио. Только любимая.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: Ну, Филипп спел «Не вернусь», а я, Сорокин, вернулся. 5.07 в столице. Сегодня четверг, 3 сентября. В отличие от 2 сентября, когда все было всерьез, сегодня день несерьезный, Шуфутинов день. Веселый, безобидный праздник. В этот день чего обычно делают? Переворачивают календари, разжигают костры рябин, задают друг другу вопросы. Ну почему? Ну и в целом сегодня четверг. Давайте уже отойдем немножко от Шуфутинова дня. Сегодня четверг. Интересную статистику прочитал по поводу четверга. Вот оказывается, чаще всего люди читают именно по четвергам, а реже всего по вторникам. Интересно, с чем это связано? Ну, не знаю. Наверное, с тем, что в целом больше половины недели уже прошла, появляется некая расслабленность, возможность уделить внимание отчасти самообразованию, ну и так далее. Ну и в целом четверг очень интересный день. Обычно считается, что если вы хотите что-то предложить начальнику, сделайте это именно в четверг. Он более лояльный будет, как говорится.

0: удержать себя.
1: Но хочешь не хочешь, а кислород, в смысле воздух, улица, становится все прохладнее. Плюс 15 у нас сейчас в столице. Нормально, в принципе, нормально. Но курточку надеть-то уже нет-нет, по утрам хочется. Ну и в целом сентябрь — это когда ты носишь куртку в руках весь день, потому что утром было холодно. Пока еще не так, но иногда утром действительно хочется взять куртку. Есть желание, чтобы лето пока что не кончалось, лето продолжалось. Конечно, не в календарном смысле, а в смысле погоды. У нас в России так. Лето кончается тогда, когда купаться становится слишком твердо, как в той шутке. Алсу, гости из будущего, Анна Семенович, Дима Билан. Все это впереди на Русском радио. 5.22 в столице. Сегодня 3 сентября. Не, неправильно сказал. 3 сентября, четверг.
2: Что слушает страна? Может, я была тебе послана. Русское радио.
3: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
2: Слушайте

0: так вот смотришь за окно, чужое какое-то утро, вообще не хочется просыпаться и из дома выходить, куда-то там ехать, что-то кому-то доказывать, может быть, зарядочку сделать. Вот, например, Алсу, которая только что спела на русском радио, не раз рассказывала, что спорт для нее обязательная часть дня. Если утром не сделать привычную зарядку, день будто не задается. Утренняя тренировка для Алсу обычно включает растяжку с элементами йоги или пилатеса, 20 отжиманий, общую физическую нагрузку, чтобы проснуться и зарядиться энергией. Причем вот что мне нравится, Алсу отмечала, что начинала с очень скромных результатов, не могла даже один раз отжаться. И прогресс для нее важен как мотивация. Ну и кроме этого, Алсу упоминала, что зимой пробует более активные виды активности. Активные виды активности, как это звучит? Ну хорошо же. Например, занималась биатлоном. Так, я предлагаю нам с вами сделать активные виды активности. Где-то минутки через три послушаем блестящих, а также Филатов Керос и Диджей Грув. Все это впереди на русском радио. 5.43 в столице. Русское радио, четверг, 3 сентября. Я Артем Сорокин.
1: На этой неделе номер третий.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить.
1: Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Каждое воскресенье слушайте.

сообщение с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Пиццеру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Да что, блядь?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Часто бывает, умная мысль пришла и ушла, а глупая голова осталась. Рекламная служба русского радио 579-7799.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: Ну что же, всем Юлиям большой привет, и не только Юлиям. Кстати, сегодня 3 сентября именины у Марфы, Александра, Игнатия и Павла, а по приметам Фаддей. Ясный день на Фаддее обещает еще 4 недели хорошей и солнечной погоды. Как у вас там сейчас? У нас что-то пасмурно, смотрю за окно, серое небо, но вроде бы градусы сегодня обещают неплохие, до плюс 20. А в целом же, лично мне вообще не хочется выходить из дома с утра пораньше, при любой погоде, спать хочется в такую рань. 6:03 в столице, но, конечно, как всегда, поможет взбодриться чашка кофе. А как иначе? На работу утром прихожу не я. Это мною движет чашка кофея. Ну или так, вольешь в себя глоточек кофе, и мир становится иным. И ты уже совсем не кляча, а тык-дым, тык-дым, тык-дым. Насчет тык-дым, впереди у нас Максим, нежность, покажем мод, намек на нас. Меня зовут Артем Сорокин, я вам желаю хорошего дня, доброго утра, доброго дня.

0: Реклама на русском.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. 5 сентября в 16:00. Владивосток. Площадь борцов революции. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ВЭФ. Владивостокские сезоны. Концерт «Мелодии Тихого». В программе вечера выступление коллективов Дальнего Востока. Вход свободный. 0+.
11: Пока женщина спит, ты еще не виноват. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

хоть и ночная, но очень даже утренняя романтическая классика, вечная классика от Ираклии «Я с тобой», «По городу автобус пустой». И вот когда ты сел за руль, выехал, еще даже толком не проснулся, наблюдаешь пустой город, и, ну, какое-то появляется даже ощущение некой нежности, что ли, к этому мирозданию. Мир-то какой прекрасный по утрам, ведь правда, друзья, если тебе особенно никто и не раздражает пока, и ты сам собой за рулем едешь. Ну и в целом романтика утра, она складывается из вещей, которые мы любим. Для каждого это свое, конечно, чашка кофе, может быть, чая, любимый завтрак, даже если на ходу. Ну и, конечно, любимые песни на русском радио. У нас скоро песня про яйца. А пока же Мари Краймбрери.

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляет.

раз пару дней назад мой коллега Иван Соловьев в своих соцсетях публиковал рецепт завтрака. Яйца, значит, там были крабовые палочки. Что мне понравилось в том рецепте? Там были еще и перцы. Нет, не русские перцы, болгарские перцы. Но выглядело все равно вкусно. Что касается русских перцев, уже в следующем часе, минут через 20, они появятся, как всегда, помогут проснуться шутками, конкурсами, приятной компанией и ощущением того, что все будет хорошо. И, конечно, каким-то таким вот нашим, русскородийным, уникальным, как это молодежь говорит, вайбом. Вот у наших русских перцев какой-то свой особенный вайб. Все, я, Сорокин, рад был с вами слушать песни, прошедшие 7 часов. Убегаю, хорошего дня.

0: Реклама на русском.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах «Госуслуг» и «ЦИК России». Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
6: С возрастом опорно-двигательный аппарат все меньше двигательный, все больше опорный. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Росстат в своем еженедельном отчете по инфляции назвал самый подорожавший продукт. Это сахар, цена на который за 7 дней повысилась почти на 1%. Также увеличилась стоимость гречки, пшена, куриных яиц и подсолнечного масла. Существенно подешевели сезонные овощи – капуста, картофель, морковь, свекла и лук. Бензин за неделю прибавил в цене почти 1%, а с начала года подорожал на 20 с лишним процентов. Годовая инфляция выросла до 6,3%. Россельхознадзор ограничил производство и оборот вакцины «Мультикан-8», приведшей к гибели домашних животных в разных российских регионах. Ведомство не исключило отзывы лицензии у производителя, начата проверка. «Мультикан-8» – это вакцина для собак, предназначенная для защиты, в том числе от чумы и бешенства. После гибели привитых собак производитель пообещал оказать помощь владельцам животных. Другим новостям. Российских водителей предупредили об опасностях осенней дороги. Во время дождя изношенный протектор хуже отводит воду, из-за чего возрастает риск аквапланирования, пишет журнал «За рулем». Плюс на мокрый асфальт попадают подгнившие листья, а в аграрных районах во время осенних полевых работ на трассы часто выезжает сельхозтехника с грязными колесами, и дорога становится еще более скользкой. Перед сезоном дождей автомобилистам советуют проверить тормоза и стеклоочистители. Ну и последнее. В Китае для детей, живущих у подножия горы, запустили лифт в школу на вершине. Раньше ученикам, чтобы попасть на уроки, приходилось по несколько часов карабкаться по скалам. С запуском 300-метрового подъемника путь в школу сократился до 30 минут. Местные жители и учащиеся используют подъемник бесплатно. Туристы могут прокатиться на лифте за деньги. На этом пока вся информация. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Сияет голосами утро, и новый день пришел. У них все будет круто, все будет хорошо. Русские
3: перцы. Опаньки! Здравствуйте, дорогие! Здравствуйте, любимые! Здравствуйте, хорошие вы наши! Замечательно! Проснулись? Ну и прекрасненько! Вот здесь главное на главном для вашего хорошего настроения, для того, чтобы сегодня было прям муа! Вот этот четверг прям муа был, понимаете? Ну, вот напротив меня Полина Жукова, рядом со мной Дима Морозов, меня Антон Юрьев зовут. Люди, это «Русские перцы» на русском радио! Здравствуйте, родные!
4: Доброе утро!
5: Привет! Ну а как же ты забыл про самый главный сегодняшний мемасик?
3: Что?
5: Мы сегодня будем переворачивать календарь.
6: А, 3 сентября.
5: Конечно, конечно, ребята.
6: Все не так,
5: все не то.
3: Все? Да?
6: Нет, как говорится, все это еще не все.
3: Да.
6: Ну что, у нас сегодня, кстати, для вас сюрприз еще один есть. Кроме того, что мы календарь все-таки перевернем.
3: У нас в гостях Михаил Шуфутинский.
6: Нет, новая игра у нас, одно из двух.
5: Да, так что в этом часе не пропустите, там столько призов, я вам скажу.
3: Короче, придется выбирать.
6: Ну там и вопросиков много, на которые надо будет ответить.
3: И ответиков примерно.
6: Ответиков в два раза больше, кстати. В общем, друзья, мы предлагаем вам поиграть совсем скоро. Будьте рядом, все расскажем.
3: А тогда перчёный гороскопчик ты не забыл? Нет?
6: Будет, обязательно.
3: А денежки не забыл?
5: В следующем часе.
6: Это в следующем часе.
3: А вот сейчас, за то, что ты такой хороший, тетя Поля поставит тебе песню.
5: Да.
3: Тебе и еще 58 миллиардам человечкам,
5: да,
3: которые...
5: С удовольствием.
6: Песня будет про лето.
5: Давайте вспомним про
6: Давайте.
5: Него.
6: Давайте. Она так недавно еще была.
3: 3, 2, 1, вперед!
6: Понеслась!
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну что, любименькие, сейчас я вам расскажу новости из будущего.
2: Давай.
3: Это
1: ну,
3: мы
1: как,
3: любим.
1: Как из будущего? Из Саратова. Значит, короче, в Саратове парень толкнул робота за то, что тот не пожал ему руку. И получил ответный удар.
3: Восстание машин началось.
1: Да, в магазине робот не ответил на рукопожатие. Посетитель разозлился, слегка толкнул его. Роботу такое отношение не понравилось. Он включил режим кунг-фу. Вот не панда, а кунг-фу именно. Вот, и начал размахивать ногами в стиле карате. Вот так вот. Вот странная ситуация.
3: Какой-то странный, да. Включил режим кунг-фу, да. А размахивал как в карате.
1: Да, а потом подсечку в режиме тхэквондо сделал. Да. Вот
2: это. А почему ему в его ПО не вложили, что нужно здороваться, что нужно руки пожимать?
1: Да потому что ты посмотри на глаза этого робота. Ему ПО, вот что там происходит вообще. Вот,
2: да. Ужас.
1: Вот нахамилось. Нет, ну просто, понимаете, я помню, кстати, вот этот парень, он виноват же сам. Угу. Он что, не смотрел «Терминатор 1»? «Терминатор 2», не побоюсь своего слова, «Терминатор 3» и «4».
2: А вдруг нет?
1: Нельзя трогать роботов, потому что там
3: надо
1: такое...
3: Надо было еще мультики смотреть по «Терминатору».
1: Это слава богу, что этот робот не подошел к нему, потом не дождался, не знал, где он живет, не вычислил искусственным интеллектом где, чего, как, почему, и просто в 23:35 подошел, говорит, мне нужна твоя одежда.
2: А он вот, не сказал ему «I'll be back»?
1: Нет.
3: Семки есть, вот если найду.
1: Вот это по-саратовски. Это по-саратовски «I'll be back». Вот так вот, на картонах такой робот.
0: Русские перцы на русском радио.

0: мы вам расскажем, что, как, почему, зачем, куда и сколько. Овны, не отвечайте на сообщения в раздражении. Пару минут паузы может спасти целый день.
1: Дорогие коллеги-тельцы, сегодня стоит накрыть стол красиво, даже без повода. Приятные мелочи работают лучше, чем кажется. С праздником!
2: Коллеги-близнецы, вы случайно узнаете факт, который совершенно не пригодится в жизни. Зато вы сможете рассказать его друзьям и повеселить их.
0: Минутка стендапа. А раки, кто-то рядом сегодня особенно нуждается в вашей уверенности. Не прячьте ее.
1: Да, львы, сегодняшний день располагает к экспериментам с внешностью. Маленькая перемена заметно освежит ваше настроение.
2: Девы, не исправляйте сегодня чужую работу. Объясните, как сделать лучше, и вас услышат.
0: А, весы, похоже, пришло время выбросить вещь, которую вы храните исключительно из чувства вины.
1: Скорпионы, сегодня вы узнаете о человеке больше, чем он собирался рассказывать.
2: Стрельцы, откажитесь хотя бы от одного привычного «надо». День станет значительно приятнее.
0: Козероги, кто-то предложит вам сотрудничество. Не соглашайтесь мгновенно. Сначала выясните условия.
1: Да, Водолея вас сегодня может потянуть на какое-то, ну, что-то детское. Не сопротивляйтесь.
2: И на десерт рыбы хороший момент начать вести список того, что вас радует.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками, а мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
3: Пользователям МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и

0: операторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. УГРН 106-590-202-8620. Город 5. Детали dom.ru.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: С 1 по 5 сентября. Владивосток. Фестиваль культуры ВЭФ. Владивостокские сезоны. Фестиваль объединяет более 40 выставочных, концертных и просветительских проектов. Подробная информация в разделе «Фестиваль Владивостокские сезоны» на сайте forumvostok.ru 0+.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
5: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Давайте обсудим еще одну новость. Китайские сотрудники придумали новую офисную практику – прятаться от солнечного света любой ценой.
2: Это, кстати, любой ценой.
3: Это хорошая, кстати, практика. Я на пляже так делаю. Я прячусь от солнца любой ценой.
2: А
3: последняя цена была 1500 лир. Это за лежак и зонтик.
1: Обалдеть.
2: Погоди, бери просто зонтик.
3: Я не могу спать на гальке.
1: А ты

0: Да? Видишь, там на пляже, ты без отеля приезжаешь просто.
1: Я люблю, потому что другую девушку.
2: Понятно. Ну, есть же Ленка, Катька.
1: Не, у меня одна, единственная.
0: Давайте вернемся в Китай.
1: Давай про Китай, да.
0: Значит, что там? В ход идут зонтики, шляпы, маски и SPF-крем. Так. Все началось с истории девушки, которая рассказала, что спустя месяц после выхода на работу заметила изменения в своей внешности. Кожа стала темнее, глаза начали быстрее уставать. В итоге некоторые работники решили буквально устроить себе персональную тень, ставят зонтики рядом с компьютером, закрывают лицо и регулярно обновляют солнцезащитный крем. Это что получается? Я от монитора могу загореть?
2: Конечно.
1: А они не пробовали крышу как бы постелить на верх офиса?
2: Нет. Точно! Хватит работать под открытым небом, ребята.
0: Я ничего не понимаю.
1: У них open space в прямом слове, да, в прямом смысле этого слова.
0: Это от open space можно сгореть на
1: работе,
0: да?
1: Потому что крыши нет, видимо, у них. Крыша съехала уже давно.
0: Ну, крыша съехала.
2: Потому что, вы знаете, я вам хочу сказать, вот как издревле я понял еще в Петербурге, у каждой хорошей компании должна быть хорошая крыша.
1: Это правда, да.
2: Вот, но... иначе тут начнется.
1: Да, я просто не могу понять, да, вот как Полина сейчас задается вопросом, да. У меня такой же вопрос. Откуда они берут это ультрафиолетовое излучение? Угу.
2: Ну, потому что, мне кажется, у них на каждом столике есть маленький солярий для лица. Вот это.
1: Ну, пусть выключат его.
0: Я его тоже не
2: Почему
0: понимаю.
2: Почему ты такой прагматичный? Что это такое? Выключат его.
1: Ну,
0: мы ничего не понимаем.
2: А чего тогда скрываться?
1: Вот именно.
2: От солнца же, да?
1: То есть сами себе сделали проблему, сами же ее и решили. Решили.
0: Молодцы.
2: Молодцы, вы решили проблему. Вы лучший коллектив. Спасибо.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Утром радио.
1: Ребят, ну тут одно из двух.
2: Одно из двух, да?
1: Да.
2: Это... Либо да, либо нет.
1: Либо да, либо нет, да. Либо первое, либо второе.
2: Нет, я бы хотел, конечно, и первое, и второе, и еще и компот.
1: И компот, понятное дело, нет, но да? Здесь только два, два варианта.
3: Для Антохи исключение сделано после эфира.
1: После эфира. Это будет другая, Антон, уже игра.
2: Спасибо, уважайте возраст. Спасибо,
3: да, успей все съесть за 10 секунд.
1: Нет, ну минуту мы дадим ему, слушай, мы же не изверги. Ребят, давайте звоните нам срочно прямо сейчас, поиграем в игрушку «Одно из двух». Это наша новая игра, поэтому...
3: Самый первый, так
1: да,
3: интересно.
1: Кто будет дебютантом? Вот вам телефон 8495-995-105,7.
2: Удачи!
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Каждое воскресенье слушай

0: концертами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО Банк ВСБ. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО Банк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля автомобиля и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
4: Что это значит? Я совершенно не попадаю в ноты. Я в них и не целюсь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

0: Русском радио. Одно из двух.
1: Эх, ах, их, ах, их, ах, ух. Это же одно из двух.
2: Это же не Винни-Пух.
1: Что? Хорошо живет на свете Винни-Пух. Он играет на Русском радио одно из двух.
2: Ну, примерно так, да. Сейчас, кстати, не Винни-Пух. Нам дозвонился прекрасный человек.
1: Да, прекрасный человек. Альбиночка дозвонилась до нас из Новосибирска. Альбина, доброе утро, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогая Альбина.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Доброе утро, шикарненько.
2: Альбин, у нас какая-то задержка связи, что ли?
1: Что ли?
2: Не слушайте нас ни в колонках, нигде. Слушайте только в телефоне, пожалуйста.
1: Вырубайте полностью хорошо радио и все остальное.
2: Да, потому что у нас очень строгие правила.
3: Очень, как всегда.
2: Да. В нашей игре одно из двух. Смотрите, Альбиночка, вам и всей стране сейчас рассказываем. Мы будем задавать вам вопросы с двумя вариантами ответа. То есть будет вопрос и два варианта ответа. Вопросы разного характера и попроще, посложнее. То есть можно правильный ответ знать, а можно просто угадать. Потому что мы вам предложим два варианта ответа. Главное отвечать сразу, не раздумывая. Времени на размышления вообще нет. И всего будет пять вопросов. Чем больше верных ответов вы дадите, тем лучше и ценнее будет приз.
3: Альбиночка, вы все поняли?
4: Буду стараться.
3: Да, старайтесь.
4: Буду стараться, да.
1: Ну, как говорится, рад стараться. 3, 2, 1, поехали! Какого цвета штаны у Карлсона в советском мультике? Зеленые или белые?
4: Белые.
1: Где на светофоре находится зеленый свет? Сверху или снизу?
4: Снизу.
1: Ребенка какого животного называют пыжиком? Оленя или кенгуру?
4: Кенгуру.
1: Сколько струн у классической гитары? 6 или 7?
4: 7.
1: Киви – это ягода или фрукт?
3: Быстрее!
4: Ягода.
1: Итак, хорошо.
2: Итак, дорогая наша Альбиночка, сейчас мы будем считать ваши правильные ответы.
1: Да.
2: На вопрос, какого цвета штаны у Карлсона, вы ответили что?
3: Белые,
4: по-моему.
2: Это правильный ответ.
1: Да, потому что он на праздник идет.
2: Да, где зеленый свет? Сверху или снизу? Вы сказали снизу. Это тоже правильный ответ.
1: Если светофор не перевернули.
2: Отсчитываем. Дальше идем. Ребенка какого животного пыжиком называют? Оленя или кенгуру? Вы сказали кенгуру.
1: А это неправильный ответ.
2: Это неправильный ответ.
1: Вот так вот.
2: Поэтому пока у вас два верных. Сколько струн у гитары? Вы сказали 7. А на самом деле там их 6.
1: 6. Что же нагрузка? Фестиваль не ездили.
2: Да, и последний. Киви – это ягода или фрукт? Вы совершенно верно заметили, что это ягода.
3: Да, вот так это вот. Значит, что, Альбиночка, вы дали 3 верных ответа. Мы вас поздравляем, и вы получаете фирменный рюкзак от Русского радио.
1: Вот так вот.
4: Он круто, спасибо большое.
1: Набитый нашими любовными записочками. Да. Там мы туда прям все сердечки положим. Значит, рюкзак ваш. Ну вот, как говорится, игрушечку поздравляем с почином. Вы у нас первая. Никогда не думал, что я скажу это в эфире. Альбин, ты у меня первая.
2: Альбин, вот, мы вас поздравляем. Как ощущения у вас? Сильно волновались?
4: Ой, замечательно. Я очень рада, во-первых, что я дозвонилась до вас и ответила на 3 вопроса. Тоже неплохо.
3: Конечно, умничка. Вы замечательно
1: сыграли. Всех, Альбиночка, предупреди, чтобы звонили, играли. Вот, по крайней мере, можешь поупендриваться рюкзаком. Походить по Новосибу, такая самая крутая.
2: Да. В следующий четверг мы обязательно продолжим играть в эту игрушку. Так что давайте, если хотите отвечать на вопросы и выбирать из вариантов, вот вам, пожалуйста, забава.
1: Да. Целуем Новосибу,
2: пока.
0: Одно из двух.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер восточный, 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть!
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Генеральный прокурор предложил ввести в следующем году мораторий, запрет на проверки бизнеса, попавшего под удары беспилотников. Среди других мер поддержки предпринимательства Александр Гуцан назвал отсрочку обязательных платежей, а также введение льготного периода погашения займов без ухудшения кредитной истории. В конце августа власти предоставили отсрочку по уплате налогов продавцам маркетплейсов, потерявшим свой товар после ударов беспилотников. Министр просвещения исключил увеличение продолжительности учебного года и введение в школах пятой четверти. Для этого нет оснований, заявил Сергей Кравцов. Вопрос возник после предложения продлить занятия в школах и сократить летние каникулы. Ранее министр просвещения заявил, что школьники по-прежнему будут заканчивать 11 классов и что менять срок обучения не планируется. В Москве выросла посещаемость торговых центров. На последние недели августа, когда горожане готовились ко Дню знаний, число посетителей ТЦ увеличилось на 6,5%. Это по сравнению с предыдущей неделей. Если сравнивать с прошлогодними показателями, посещаемость, наоборот, снизилась. Как пишет газета «Коммерсант», период 1 сентября традиционно считается одним из пиковых для рынка торговой недвижимости наряду с 8 марта и новогодними праздниками. Ну и последний опрос показал, сколько россиян сохранили со школы лучшего друга, каждый четвертый. Еще треть респондентов рассказали, что общаются с некоторыми одноклассниками, не слишком тесно, но регулярно. 3% всегда посещают встречи выпускников. 40% опрошенных заявили, что после школы ни с кем не поддерживают отношения, интересы разошлись и смысла в дальнейшем общения не стало. У меня на этом пока вся информация. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Дорогие друзья, продолжается второй час в компании главного утреннего шоу страны «Русский перс» на русском радио. Давайте присоединяйтесь к нам, обзвонить всех, сейчас будет интересно. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев, привет, люди!
1: Доброе утро!
2: Доброе!
1: Мы поздравляем всех с Шуфутиновым днем, да. Сегодня 3 сентября!
2: День какой,
1: да,
2: там?
1: День прощания, но мы с вами прощаться не собираемся.
2: День, когда горят
1: костры, да, рябин.
0: Утро караоке продолжается.
1: А я просто, знаешь, что вспомнил, тут мне одна подружка рассказывала, что в детстве ей запрещали календарь переворачивать и отрывать листочки, что, потому что там были рецепты важные.
0: Да. Рецепты, рассаду,
1: календарь, так как бы календарь висел,
2: и
1: но отрывать его было нельзя. Вот, и я вспомнил, что мне тоже запрещали. Дядя в детстве не разрешал пользоваться магнитофоном без спроса. А я однажды взял какую-то кассету, ну, я там большая была коробка со своими кассетами, и я посмотрел, ну, вроде какие-то дурацкие песни, вот.
2: По твоему мнению.
1: Таверна, да.
0: Ну, причем ты ее даже не включал, просто посмотрел.
1: Ну, я тут Таверна какая-то, Иван Кучин, это потом уже эта песня стала моя любимая.
2: Да.
1: И я записал туда, как я пою какую-то песню. Ох, досталось мне тогда.
0: Погоди, ты записал...
1: И мой голос.
0: А ты все те же самые песни, которые там были перечислены, да?
1: Не, я писал свои. Ну, в смысле, там, какие мне нравились.
2: А какие тебе нравились?
1: Анжелика Варум.
2: Зимняя вишня. Я тоже из этого начинала.
1: Я помню.
0: Что ты из Анжелики Варум говоришь?
1: Да, зимняя вишня.
0: Далеко.
1: То есть, представляете, какой был скандал?
2: Да, я не представляю.
0: Знаешь, пришли мужики, да?
1: Да.
0: А вот, и он говорит, ребят, давайте поставим песню. Давай, наливай. Вот, и все, они включают. Только что, знаешь, рыбкой ударили по столу, да? И тут, знаешь, меня ты скоро позабудешь, художник.
1: Причем у меня голос еще тогда не сломался, но я был мелкий. Ну, почти Варум.
2: Да. Ну, почти, да.
0: Почти Варум.
1: Да, а там еще, я помню, в этом магнитофоне дырочка была с микрофоном. Маленькая-маленькая, звук был ужаснейший.
0: И ты туда прямо, да?
1: Да.
2: Ты пел в нее,
1: я
2: понятно.
1: Пел прямо в эту дырочку.
2: О, ну давайте поговорим сегодня на тему, что вам категорически запретили трогать в детстве и чем все закончилось.
0: Вот... Да, действительно, потому что есть же огромное количество предметов там, да. Можно, кстати, туда и заснуть ситуацию, что и туда не ходить, вот разрешали.
1: Да, да, да, да. И чем все закончилось, когда вам что-то запрещали трогать?
0: Ремнем.
1: Ваши истории мы в личных сообщениях в наших мессенджерах ждем.
2: Да, группа ВКонтакте, Макс, там есть пост с темой дня, пишите.
0: Да пишите, куда хотите, везде прочитаем.
3: Русские перцы на русском радио.
4: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: перцы. Настроение на плюс.
1: Ой, слушайте, мы тут пока обсуждали эту тему, придумали еще следующую классную.
2: Да,
1: да, вот, ладно, давайте почитаем сообщение. Вот от Насти пришло: мама строго-настрого запретила трогать ткань, которую привезли из Турции в 95-м году. Это была дорогая парча, шелк. Хотели сшить платье на праздник. А моей куколке срочно понадобились наряды. И причем я почему-то не с краешку отрезал, а прям с серединки. Испортила дорогущий материал. Мама смогла шить из него уже только маленький топик.
3: Это, получается, хотели сделать великолепный век через какое-то время, а сделали великолепный утренник.
1: Да. Ну, такой, да.
3: Красиво.
1: Да, и там еще был не только век, там был час суда.
3: Час суда, час суда, час
1: суда.
3: Какая разница, туда-сюда, туда-сюда.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Что? Меня снизили!
5: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
6: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
1: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки.
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: У нас классная тема в эфире, что вам категорически запретили трогать в детстве и чем все закончилось. Ух, какие истории вы нам тут
2: сейчас
1: пишете.
2: Сейчас будет шок-контент. Доброе утро. В Максе нам тут пишет. В детстве мне понадобился маленький бутылек. Я его нашла. Бутылек от духов она нашла. Вылила, значит, духи в умывальник. Жили они в частном доме. Когда мама проснулась, уловив запах по всему дому, они, конечно, все были в шоке, запретили брать духи. Мы, кстати, тоже очень часто пользовались вот этими бутылечками. Мы для киндеров делали домики. А вот эти духи, это были у нас двери стеклянные наших особняков.
1: Какая у вас фантазия, парни.
3: Слушай, а погоди, это торговый комплекс прям?
1: Да, слушай, галерея.
2: У нас на столе, мы выставляли, прям у нас был план, как будто бы дом сверху.
1: Класс.
2: Да, просто без крыши.
1: Пишет нам Марина, мне мама запрещала пользоваться швейной машинкой. У нас она ножная была. Когда мамы не было дома, я втихаря что-то всегда шила. И однажды пришила палец, сломала иголку. Да, ну, в общем, пользовалась. Я честно сказала, что я не пользовалась. Честно сказала, что нет, не пользовалась.
2: Но швы на пальце предательски рассказали.
1: Но, что самое интересное, Мариночка в будущем вот стала швеей. То есть это все равно с детства пошло, вот эта вот тяга к шитью. И вот смотрите, человек действительно сделал это своей профессией.
3: Ну, это очень хорошо, потому что помню, была какая-то история, когда кто-то что-то шил, что-то укололся и заснул, пока ее не поцеловали.
2: Было, там должен был быть поцелуй любви, да?
3: Да.
2: Ну, эта история нам в очередной раз показывает, что...
1: Что
2: нельзя губить талант на корню.
1: Правильно.
3: Однозначно. Вот не шейте мне вот это, хватит.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Да что?
6: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
11: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
12: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
14: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
15: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
17: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
18: Рецепт идеального ужина. Открываешь приложение, нажимаешь «Повторить заказ» и ждешь курьера. Чистая кулинарная магия. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: вам запрещали категорически трогать в детстве, а вы не послушались? И что из этого вышло? Вот Анжела нам говорит, однажды ей запретили флакончики, аэрозоли всякие брать. У мамы всегда был лак для волос. Ой, как он пах вкусно. А я любила, как он пшикает, и однажды нашла, как мне казалось, аналог. Но это был дихлофос.
1: Ой.
0: А я его маленькая взяла, напрыскала на волосы. Ой, что было потом? Ладно, хоть жива осталась.
2: Фаина, Фаина.
0: Ну, слушайте, зато вы как бы ни один бычий цепень к вам бы не прицепился.
1: Да.
2: Конечно, он просто он подплыл и сказал, нет.
1: Я даже на автомате нос сейчас закрыла, я прям представила.
0: Ой, не цепень, ужас. Слепень.
1: А, значит, пишет нам...
0: Слепень.
2: Нормально,
0: бычий цепень, ну и тоже не прицепил себе, да.
1: Тьфу-тьфу-тьфу.
2: Никто бы к вам не прицепился.
1: Да, Варвара написала нам, что у нее мама парикмахер, однажды пришла ее подруга стричься. Я маленькая, была лет 5, и мне очень нравились ножницы, но которые трогать, естественно, было нельзя. Пока мама отошла, значит, воды в пульверизатор налить, я быстро схватила ножницы и чикнула волосы ее подруги. Закончилось все хорошо, не критическую длину отрезала, но все же.
2: Есть продолжение, как со швеей. Теперь у меня свой салон, я парикмахер, но стрижки до сих пор странные.
0: Но стричь так и не научилась.
2: Здравствуйте. Да нет, я ребенка привела, меня-то не надо. Ну что же.
3: Русские перцы на русском радио.

0: идут на ура. Русские перцы на русском радио.
1: Ну, еще на ура уходят деньги у нас.
2: Да,
3: да, деньги вообще, карман. Ты знаешь, вот только положили,
2: нету. Разлетаются как-то так стремительно, быстро они.
1: А желающих, кстати, очень много забрать их у нас.
3: Да, да, это-то, конечно, с одной стороны радует, с другой стороны расставаться, знаешь. Да.
2: Ну, надо, знаешь, легко пришло, легко ушло.
3: Действительно, каждый день. Вот легко уходит, легко приходит.
1: Да, да, Антон, да. Вот смотри, рядом с тобой что-то такое красное и очень горячее. Это наш телефон уже раскалился, между прочим, от звонков.
3: Вот это?
1: Да, потрогай его.
2: Это телефон?
1: Это телефон такой у нас.
3: Ай,
1: горячий.
2: Ой-ой.
1: А 8495-995-105-7. Ну-ка, позвоните вы, может, вы прорветесь.
2: Потушите этот телефон.
1: Потушите этот пожар.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телефон комплекс. Угарин 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 см. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Примерочная в магазине – это место, где ты за секунду превращаешься из уверенного в себе человека в грустное облачко. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Денюшки, товарищи!
2: Да, мы, между прочим, еще благодаря Денису, который к нам дозвонился, улучшили знания по московской подмосковной географии у Антона Юрьева.
3: Да, спасибо огромное. Путешествовали. Вот.
1: Подарите мне, пожалуйста, глобус Московской области.
2: Да, нам, кстати, жалко. Еще ни разу никто не звонил из Ликина Дулева.
1: Да, вот из Аддис-Абебы звонили, да. Из Буэнос-Айреса
2: из
1: звонили.
2: Из Баден-Бадена даже пытались дозвониться.
3: Да, и Лос-Анджелеса тоже.
1: Лос-Анджелес.
3: Слушайте, у нас получается сегодня уже второй раз, первый раз.
2: Да.
1: Второй раз. Да? Спасибо. Спасибо тебе за твою потрясающую тавтологию. Здравствуйте, Денис.
4: Доброе утро, перцы.
1: Здравствуйте, Денис. Как у вас дела? Как у вас там погодка? Как настроение ваше, дорогой наш человек?
4: Да все хорошо, спасибо.
3: Пожалуйста.
1: Сейчас еще лучше, может быть, станет. Итак, правила совершенно простые.
2: Они не изменились со вчерашнего дня. Там также осталось 5 вопросов за 20 секунд в первом раунде. Потом будет супер игра, где можно еще 5000 заработать. А 5000 как? Отвечаете 5 раз неправильно, но логично. Забираете за каждый ответ по 1000.
3: Денис, все понятно вам?
2: Простая арифметика.
4: Да.
3: 20 секунд начинаются прямо сейчас. Удачи.
1: Что носят на руке, чтобы определять время?
4: Кольцо.
1: Как будет привет по-английски?
4: Здрасте.
1: Какой фрукт, согласно легенде, упал на голову Ньютона?
4: Апельсин.
1: Что кладут внутрь пирожка с капустой?
4: Яйцо.
2: Принимаем этот ответ.
3: Да? Почему нет? Конечно.
1: Пирожки с капустой и яйцом. Яйцо убираешь оттуда.
2: Да. А вот если, Денис, вы бы нас в трубке слушали, а не в приемнике, я слышал, у вас там был гонг с задержкой, то вам, может быть, хватило бы времени.
3: Гонг с задержкой?
2: На пятый
3: гонг
2: вопрос.
3: Задержки. Господи.
1: Так мы некоторых и называем.
2: Гонг с задержкой. Хороший никнейм для...
3: Давайте поздравим Дениса. 4000 рублей!
2: Класс. Супер.
3: Денис, здорово. Давайте радуйтесь как надо, как
1: подожди,
3: следует.
1: По-моему, подожди, мы не сильно рады с Денисом. Что это такое? Это что?
2: Мне обидно, я хотел, чтобы Денис 5000 забрал.
3: Ну, это, конечно, так
1: добавь от себя косарь, нормально будет все.
3: Вот и решили.
2: У меня после отпуска ноль придет, я не могу.
1: Тогда радуйся нормально. 4000 рублей Денису. Денис доволен?
4: Да.
1: Ура! Все, хорошего дня вам, Денис.
3: Пока.
2: Пока.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер восточный, 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Эту осень встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в «Алания Синема».
3: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук.
3: И великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
3: «Алания Молл».
4: Московское шоссе 3К.
5: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
6: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В правительстве заявили о более стабильной ситуации на рынке топлива на этой неделе. На внутренний рынок поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов НПЗ. Некоторые из них начали работать без ремонтов, сообщил вице-премьер Александр Новак. Россия при этом продолжает закупать за рубежом бензин, дизельное топливо и авиакеросин, ответил зампред правительства. Накануне президент Владимир Путин заявил, что отремонтировать в России осталось 10% пострадавших НПЗ. Между тем, повреждения нефтеперерабатывающих заводов ухудшили исполнение сделок на Петербургской сырьевой бирже. С мая по сентябрь нефтекомпании не отгрузили вовремя топливо, не исполнив почти 60% контрактов на поставку бензина. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на рыночную аналитику. Из-за атак беспилотников нефтекомпании вынужденно задерживали отгрузки топлива, выполняя прежде всего государственные задачи. Снабжали оборонные и промышленные предприятия, аграриев и структуры Северного завоза. К другим новостям, россиянам стали чаще предлагать работать сверхурочно. Число вакансий с упоминанием сверхурочного труда увеличилось за год на 20 с лишним процентов. Как пишет газета «Известия», таким способом компании пытаются сократить кадровый дефицит. С 1 сентября работодатели получили право увеличить годовой лимит переработок со 120 до 240 часов. Ну и последние ученые выяснили, что собаки и люди стареют одинаково, то есть имеют схожие процессы увядания. Исследования показали, что и у псов, и у их хозяев биомаркеры старения очень схожи. По словам ветеринаров, собаки представляют собой идеальную модель для изучения старения. Они живут вместе с человеком, часто делят вместе рацион и образ жизни. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Ну что, с праздником вас еще раз, дорогие друзья. Вот она и наступила, настоящая осень. Да, но не переживайте, бабье лето тоже будет. Я у них спрашивал, они сказали, что мы организуем.
3: Спасибо.
4: Да, все, хорошо шуршать листой будем?
2: Наши любимые бабоньки. Да.
4: Да?
2: Да.
3: Но чуть попозже мы там будем фоткаться,
2: сначала
3: грустить,
2: должно
3: пить какао,
2: конечно,
3: да,
2: ребята,
3: укутываться в плед.
2: Чтобы бабье лето по-настоящему ощутилось, надо что? Надо, чтобы мы испытали настоящий холод сначала.
4: Это
2: может
4: что,
2: быть, даже заморозки.
4: Можно мне сесть на скамейку, да, ну, подложить газетку предварительно, да, с грустным лицом сидеть, читать какую-то поэзию Серебряного века, да,
2: да. Да, пожалуйста, Бальмонт к вашим услугам.
4: О, Костя, Бальмонт, боже мой!
2: А я тебе даже зефирку принесу, нарежу, накрошу тебе ее для какао.
4: А ты можешь? Да, вот этот маршмеллоу вот это самое, нашинкуй, пожалуйста.
2: Обязательно.
3: Помельче ему, а то тяжело жевать.
4: Только не фоткайте, потому что у меня рыжая вот эта бабушка, она на листве не появляется.
3: А мы тебе шапку, чпоньк на голову, чтобы не замерз.
2: Так, хватит чпонькать уже.
4: Чпоньк, хорошо.
2: Давайте уже без чпонька.
3: Во-первых,
2: представим. Представьте, пожалуйста, себе Антона Юрьева, такого красивого, молодого. Представили?
3: Да.
2: Молодцы. А теперь представьте.
4: А теперь берите то, что есть.
2: А теперь представьте Полину Жукову.
3: Это я здесь.
4: Молодую, красивую.
2: Представили? Молодцы. А теперь представьте меня. Дима Морозова. Молодого, высокого. Ну, может быть, даже и красивого.
3: Накачанный.
4: Ну, может
2: было
4: быть.
2: Было когда-то чуть-чуть.
4: Может быть. Чем накачанный?
2: Чем накачанный? Накачан, кстати, хорошими песнями.
3: Да, позитивчиком.
2: Позитивчиком, да, радостью,
4: да,
2: и любовью к осени.
4: И, конечно же, темы дня.
3: Да, но у нас суперская. Что вам категорически запретили трогать в детстве и чем все закончилось?
4: Не трогай это на Новый год.
2: Да, кстати, говорили, не трогай Диму.
4: Не трогайте
2: Диму. Не трогайте Диму, да.
4: Действительно, но Дима...
3: Ну ты такой трогательный, невозможно не трогать.
4: Я так растрогался.
2: Поэтому я люблю сейчас, когда меня трогают. Пожалуйста, потрогайте меня. Напишите нам, пожалуйста, по сегодняшней теме, что вам запрещали трогать и что из этого вышло. Напишите в Максе, например.
4: Да, по хэштегу «трогать Диму» можно написать в группу ВКонтакте, там есть пост прям под ним.
3: Да вообще везде пишите, все мессенджеры наши работают.
2: Потому что мы кинестетики.
4: Да, трогательные такие.
3: Пойдемте друг друга...
2: Давайте затрогаем уже друг друга по полной.
3: Обнимемся.
4: Да.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы на русском радио.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском.
2: Вперед!
3: Что вам, Полина Леонидовна, запрещали трогать в детстве категорически? Давай. Расскажите, пожалуйста.
4: Ой, помню, мама строго-настрого запрещала мне трогать ее помаду. Вообще, в целом, косметоз, да, это был потому что огромнейший дефицит. Я так мечтала накрасить губы ее алой помадой, я просто
2: помню.
4: Включить
2: группу комбинации.
4: Да, ну, конечно. И уйти в отрыв. Но я была...
3: Попшикаться сверху, да.
2: Закрепляет очень хорошо, кстати, прическу.
4: Я была послушной девочкой.
2: Ага.
4: Да.
3: И прям вот ни разу не помазала.
4: Ни разу. Я боялась, что меня будут ругать. Я, честно говоря, ни разу не мазалась маминой помадой.
3: А у нас, знаешь, какой был лайфхак у девчонок? Тоже мамы запрещали. Но когда в советское время, ну вот в это переходное время, когда помады оставалось очень мало в этом тюбике, они брали спичку, ну, чтобы как бы отковырять остатки вот этой помады. Вот этой спичкой разрешали помазаться. Но когда помада еще была со стержнем, нельзя.
2: А я вот со стержнем один раз украл помаду у мамы. Короче, значит, я посмотрел фильм «Команда».
3: О, и ты накрасил себе вот эти вот полоски.
2: Да. А у нее помада была такая, значит, как сейчас я помню, там еще номер был, 76, что ли, такой. Типа коричнево-перламутровый. Ага. И он прям подходил.
4: Для маскировки твоей.
2: Я взял себе вот так вот три полосы, сделал такие.
4: А это контуринг, знаете ли, уже.
2: Что?
4: Ну, контуринг.
2: Через все лицо контуринг.
3: Контуринг в других местах делается.
2: Ты посмотри сейчас на мое лицо, там контур негде ставить, ты его не прочертишь. И я, короче, такой раз взял, вот, на игрушечный автомат и пошел в кусты такой.
3: А чем закончилось? Ты выиграл всех?
2: А закончилось тем, что мама пришла, сказала, говорит, ну, как бы 2 рубля 70 копеек, как бы мимо. А вот, и бабушка сказала, говорит, сюда подойди. И вот, а дальше чем закончить, я не могу говорить, потому что
3: это не эфирная история, мы поняли.
2: Да, это был такой...
3: В главных ролях Антон Юрьев и кожаный ремень с пряжкой.
2: И бабушка мне устроила бабулинг. Вот.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио.
5: Реклама на русском.
6: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан». Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
10: Только в черную пятницу вы можете купить 2 ненужных товара по цене одного.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Сколько непослушных детей было.
1: Они непослушные, они любопытные.
0: Любопытные, да. Вот, например, Любовь нам написала. В детстве был под запретом шкафчик, где стояли мамины туфли на каблуках, конечно, и еще ее шкатулка с ювелиркой. Я, когда мама уходила на работу, надевала мамины эти лабутены, бижутерию, ходила как королевишна. Но как-то все пошло не по плану. Любовь, а что вы нам подробности не написали?
1: Что случилось? Каблук сломался, что-то что?
0: Да, и как вы выходили из положения, как в той рекламе. Неважно, что день несет, свежесть ты ощутил. Ты сбалансил, полный день, повисел ты.
1: Что так, с вами?
0: Там каблук просто сломался, каблук и вот сломался. Эта песня зазвучала.
2: Да. Вот, смотришь на парня, идет и да. сломался.
0: И теперь всегда, каблук? Когда ломается каблук, у меня в голове вот эта песня.
2: Тогда поясни, у тебя каблук последний раз сломался.
1: Поясните, пожалуйста.
0: Не важно, что один... Еще раз?
2: Не надо, спасибо. Мы все услышали, все поняли.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, ваше величество.
6: ОСАГО в альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая, лепота.
9: А у альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
11: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Получилось. Вы вылечили рак?
16: ОККО представляет.
17: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
18: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
19: Это открытие изменит все.
16: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
10: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Топ покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А Moda C5. Добавить стиля.
5: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: А Мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Покупайте шашлык в «Гиперленте» и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм – 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
4: В акции участвуют товары бренда «Лента Фреш». Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Хорошо там, где мы, а не нас. Ой! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Русские перцы. Настроение на плюс.
1: Ой, сейчас будет фильм ужасов.
2: Да, я думаю, я понимаю, о каком сообщении ты сейчас говоришь.
1: Про Айгуль.
2: Про Айгуль, да.
1: Давай,
2: мне кажется, это классика.
1: Это классика. Кто из нас не делал так?
2: Ну, я, кстати, не делала.
1: Вот напишите, кто... Может быть, кто-то со стороны просто видел это? Ну, в общем, смотрите, история такая. Напишите, делали ли вы это. Мы очень ждем в комментариях в Максе и в наших соцсетях. Итак, в детстве мой папа разгребал снег во дворе, а я играла рядом. Он мне сказал: Айгуль, ни в коем случае не облизывай перила. Угу. Как вы думаете, что произошло в течение 5 минут?
2: Угу. Айгуль это сделала.
1: Конечно, угу. И пристала к этим перилам. Примерзла.
3: А что потом делать? Надо вот кипяточек?
1: Нельзя кипяточек. Я не знаю, что, но кипяточек точно нет.
3: Перила отпилить.
1: Ну, короче, ждать весны.
2: Ждать весны. А почему кипяточка, теплую водичку нельзя поливать?
1: Нельзя, ты что? Ну, надо весны ждать, пока оттает.
3: Погоди, я не понял. А если в декабре...
1: Ну, короче, вот расскажите, кто примерзал. Расскажите, как вас от этого ли оттуда.
3: Да. Отдирали.
1: Да, потому что, ну, я помню, что я в детстве примерзал к качелям.
2: Ну.
3: Да.
1: Но я не помню, как меня оттуда вызволяли.
2: Ты, видимо, ждал весны, реально.
3: Нет, ну ты к качелям примерзал, а я в любое время года в них застреваю. Это разные вещи. Я тоже жду весны.
2: А я жду Нового года.
3: Да?
2: Ну, я тоже должна чего-то ждать.
1: А я жду смс-ки от наших слушателей.
3: Короче, русские перцы в ожидании.
2: Ждуны.
3: В активном.
0: День настает, Родина ждет. Русские перцы. Вперед!
4: Русские перцы.
0: На русском радио.

0: песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: радио.
1: Ну-ка, непоседа, забияки. Расскажите нам, как вы творили разные вещи в детстве.
2: Да вот Верочка нам написала, значит, все, наверное, помнят, как тяжело было достать какие-то продукты в 80-е годы. Мама, значит, заранее купила изюм, чтобы к Пасхе испечь куличи. Нам было строго наказано его не брать. Но мы со старшей сестрой его, конечно же, съели. И когда пришло время печь куличи, изюма там уже не осталось. А всю вину мы с сестрой благополучно свалили на младшую сестренку и ее отругали. Сейчас уже, когда собираемся, часто вспоминаем этот случай. Вер, надеюсь, вам стыдно.
1: Да.
2: Не за то, что съели изюм, а за то, что подставили
1: сестренку
2: и не поделились с
1: она лежит себе в этой
3: да,
1: самой...
3: Да, и пришли, извините, а где кулич? А ты его съела.
1: Да.
3: Так а я же не... Да.
2: Да, ты просто забыла.
1: Причем сестренка еще была младенцем пятимесячным.
3: Да, да, да.
1: Съела весь кулич.
3: Лежит вся в изюме.
1: Да, да, да.
3: Такая, знаешь...
1: Девочка с изюминкой.
3: Булочка такая вкусная в изюме вся лежит. Ну что ты?
1: Вот нам еще...
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
17: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинге и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телеком холдинг. Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Да что вы забрали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки. Это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7. УКРН 124-770-063-8570 при участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой, не является публичной офертой. 16+.
5: Да-да-да-да-да. Женщины могут хранить секреты. Только группами. Человек по 30-40. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: Ты не можешь позвонить вот там Айгуль узнать?
1: От... Мы переживаем.
0: Да, просто я переживаю.
2: Кому?
1: Айгуль.
2: Айгуль?
1: Ну, как,
0: ты уже и забыл, что ли? Процесс все-таки
2: случился. Но она не ответила ничего. Может быть,
0: мы
2: до сих пор она еще там.
0: За тех, кто нам написал, ты,
1: да,
0: понимаешь?
2: Возле этих перил.
1: А может быть, кстати, Илья Крыло знает, как нужно действовать, если вдруг языком примерз зимой качели.
2: Однажды скажи, пожалуйста,
3: мне вопросики задаете.
0: Скажи мне честно.
3: Проснулся.
0: Вот если ты лизнул качель, как себя отодрать от них?
2: Звучит очень страшно.
3: Садись на качели и качайся.
0: Я застреваю там.
2: Подожди,
3: язык-то растянется, понимаешь? Для нашей профессии это очень важно, чтобы был растянутый язык.
2: Чтобы язык без костей.
1: И длинный, понимаете?
0: Вот смотрите, муху видите?
1: Да.
3: Ух вот ты! Так вот, все. Приятного аппетита! Вот это завтрак!
0: Спасибо большое! Спасибо.
2: Так, ладно, давайте теперь отправимся в прошлое.
3: Давайте.
2: Туда, где Илья Крылов был еще маленький.
3: Да.
2: Безобидный.
0: А он был маленький?
2: И что-то трогал, то, что ему запрещали.
3: Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой.
2: Да. Что тебе запрещали трогать, но ты все равно это потрогал?
3: Слушайте, категорически родители мне запрещали ходить на железную дорогу.
1: Ух ты.
3: Я жил в поселке, и недалеко была железная дорога.
2: Кстати, к рельсам тоже примерзают.
3: Да.
1: Ой, это вообще
0: страшное. Ты переводил,
3: ну, потому что боялись, ну, потому что мы дети были. Ну, лет 12 мне было, и мы с другом, в общем, пошли кататься на электричках.
2: Вы чё, вообще? Это ненормально.
0: Нет, подожди, может, они посмотрели фильмы, играли в партизанов и пускали поезда немецкого производства под откос.
1: Смотря где кататься.
3: И уехал поезд дальше того места, где мы планировали там выйти, грубо говоря. И в какой-то город мы уехали, ушли там часов 8 утра гулять, да, летом. А уже за полночь нас нет, и родители ищут.
1: Кошмар.
3: В общем,
0: так ты прожил 10 лет в Иркутске,
3: мне всыпали,
0: да?
3: Так нормально, что мало не показал.
1: На всю жизнь запомнил.
3: Вот больше я на электричках не катался.
1: Серьезно?
3: Да, да, да.
2: Ага. Такая забава была.
0: А как называется боязнь электричек?
2: Электричкофобия.
0: Электричкофобия. Нет, это боязнь слушать песню Алены Апиной. Это не то. Хорошо, молодец.
3: Он уехал в ночь на ночной
1: электричке. Это про себя она написала, да.
0: Слушайте, ну на самом деле я вам хочу сказать, что это, конечно, очень страшно.
2: Во-первых, нет, нам надо сказать, что никто не рекомендует повторять то, что было сделано.
0: Конечно, не лежите качели, не надо.
2: Да, и вот это вот все, это все противопоказано.
0: Да, хотя пусть
3: сидите дома, слушайте русское.
0: Да, не делайте как Крылов, не пускайтесь во все тяжкие. Не выезжайте на электричке из дома.
1: Во все тяжкие можно пуститься в эфире русского радио.
2: Или посмотрите лучше сериал с таким названием. Вот это хорошо.
0: Да, но там тоже ничего не повторяйте. Не дай бог. Все, это Жуков, это Морозов, это Юрий. Вам до свидания, Крылову в подарок. Всего доброго.
1: Пока.
4: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Когнитивный диссонанс – это когда увидел людей, которые понимают значение этих слов.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Продуктовые сети попросили отменить порог их доминирования на территории регионов. Речь идет о законе о торговле, который запрещает сетям открывать новые продуктовые магазины после достижения ими доли в 25% в муниципальном образовании, пишет издание «Коммерсант». По мнению ритейлеров, снятие ограничений позволит обеспечить бесперебойные поставки продовольствия, которые сейчас находятся под угрозой из-за атак на логистику. Отсечка в 25% для торговых сетей закреплена в законе с 2009 года. Центробанк предложил пересмотреть условия льготной ипотеки и использовать ее только для решения конкретных задач. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики. В Госдуме, в свою очередь, отметили, что массовая безадресная льготная ипотека привела к двукратному росту стоимости квартир, пишет парламентская газета. Массовая выдача льготной ипотеки в стране прекратилась летом 2024 года. Как теперь Центробанк планирует изменить программу, пока не уточняется. Российские медики научились предсказывать инфаркт за 10 лет до сердечного приступа. Кардиологи создали математическую модель, которая подсчитывает вероятность развития сердечных заболеваний с точностью более 80%, пишут «Известия». Разработка стала результатом масштабного исследования. Специалисты на протяжении многих лет наблюдали за изменениями в состоянии участников, чтобы выявить красные флаги опасных патологий. Россияне увеличили траты на походы в театры и музеи. Количество проданных билетов с января по июнь увеличилось на 6% до 240 миллионов штук. В денежном выражении рынок вырос за год почти на 20% и достиг 165 миллиардов рублей, пишут ведомости. Крупнейшим сегментом остаются концерты, на которые приходится около 30% рынка. Доля театральных мероприятий превышает 20%. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

и находите любовь. Время для общения с коллегами. Если уже приехали на работу в офис, и возможность вкусно поесть и сладко поспать, если никуда вам сегодня ехать не надо. Не только труд, но и отдых делает из человека хорошего человека. В общем, все должно быть в жизни в меру. Илья Крылов у микрофона. Всем большой привет. 3 сентября. Календари перевернули. На фото любимых людей посмотрели. Еще один день прощания с летом отметили. Ну, а теперь разжигаем костры рябины. Делать мы будем это под самые классные хиты на русском. Начинаем с хай-фая. Поехали. Поехали.

0: Реклама на русском.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб. Пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
6: Если я когда-нибудь кого-то обидел...
7: Правильно сделал! Нормально себя вести надо!
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: прям так мы и поверили. Это только в песне «Фабрики». Все так складно да ладно. На самом деле красивыми все хотят быть. И желательно прямо с момента рождения и без этого. Вот когда утенок превращается в красивого лебедя через какое-то количество лет. И счастье, конечно же, всем нам хочется, чтобы и в семье оно было, и профессионально состояться, и быть счастливым, получать удовольствие от того, чем ты в жизни занимаешься. Так что и красоты всем, и доброты всем, и счастья всем безмерного. Ну, а когда русское радио рядом, то все это в каждой песне вы, конечно же, найдете. Слушаем дальше.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». «Рандеву», Москва, Скакова, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Забудь все, что ты знал. 4×4=6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Зашел в магазин за хлебушком, вышел с двумя огромными пакетами и без денег. Хлебушек, кстати, так и не купил. Рекламная служба русского радио 579-7799.

ядом гусениц поливаем, когда они так вкусно капусту нашу едят на даче. Колорадских жуков травим. А вот дни наши не надо никому отравлять, пожалуйста, упреками, обидами, палками в колеса нашего велосипеда. Вот без этого давайте. А вот улыбки, да. Подарки, да, принимаем. Или сами себе делаем, если никто пока не хочет нам их сделать. Ну, а

если каждый из нас ночью выйдет на улицу и поднимет голову, то на ясном звездном небе вы обязательно сможете отыскать свою звезду. Она будет самая крупная и самая яркая. И у каждого из нас такая звезда есть. Лично я, Крылов Илья, в это верю. И светит нам наша звезда, и помогает она нам. Ну а на русском радио звезды поют. Ани Лорак изъявила желание исполнить нам «Одинокую». Послушаем, будет и Дмитрий Маликов. Ну а прямо сейчас то, что хочется всегда спеть. Иногда прямо очень громко. Не сдерживайте себя, делайте это прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер Телеком Холдинг. Угарин 106-500-202-82-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru и приложение. Продавец ООО «Дода франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ВАУ «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026. Года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Спортивная ходьба выглядит очень странно. Ощущение, что люди очень сильно опаздывают на автобус, но бежать им запрещает религия. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Такая глубокая строчка в этой песне, конечно. «Одинокая, стою на вершине». Да, так и есть. На вершине часто можно испытать одиночество, когда поднимаешься на эту вершину, вроде бы столько людей рядом с тобой, все они тебе и в любви клянутся, и в дружбе клянутся. Все такие милые, пушистые. А потом, если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так, ну, все эти псевдо-друзья где-то там внизу вершины остаются, а ты там на вершине стоишь, одинокий. А вот сколько у тебя в жизни было, когда ты на вершину это поднимался? Вот эту историю, конечно, не всем интересно узнать.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер восточный, 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Эту осень встречаю в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
5: Никогда не сдавайся! Ты ж не квартира!
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России предложил продлить повышенную выплату за третьего ребенка на Дальнем Востоке до 2030 года. Сейчас за это положена федеральная выплата в 450 тысяч рублей, но в большинстве дальневосточных регионов к ним добавляют еще 550 тысяч. Таким образом, в сумме получается 1 миллион рублей, который можно направить на погашение ипотеки, пишет ТАСС. Также, выступая на Восточном экономическом форуме, Владимир Путин отметил, что льготная дальневосточная ипотека под 2% помогла увеличить в регионе ввод жилья. Аналитики тем временем подсчитали потери банков от внедрения цифрового рубля и, как следствие, невозможности брать комиссию за эквайринг. Он позволяет покупателям расплачиваться банковскими картами. Кредитные организации будут терять на этом более 100 миллиардов рублей в год, пишет газета «Ведомости». С 1 сентября крупные банки предоставили клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями в приложениях и расплачиваться ими за некоторые услуги. Сочинские курорты не смогли компенсировать слабый спрос в начале года высоким летним сезоном. Загрузка гостиниц продолжила снижаться даже в июле и августе, выяснила газета «Известия». Аналитики связывают динамику с дорогими перелетами, ограничениями в работе аэропорта и перебоями с поставками топлива. На этом фоне отели начали активнее снижать цены. Средняя стоимость бронирования номера уменьшилась на 8-10%. Ну и последнее. В Красноярском крае выпал первый снег. Местные жители делятся кадрами в соцсетях. В частности, фото и видео сняли водители, двигавшиеся по трассе к природному парку Ергаки в 600 километрах от Красноярска. Эксперты отмечают, что снег в это время года нормальное явление для горной части региона. Как правило, первые зимние осадки в Енисейской Сибири выпадают в конце августа, начале сентября. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Ну, слушайте, так и хочется сказать в продолжении новостей. С Новым годом, Красноярск и прилегающие города и поселки, где сейчас выпал первый снег. Мы тут про первый листопад сидим, рассказываем. А у людей куда круче финал лета. Ну, а что? Вот оно, собственно, пролетело и не заметили. Так и осень пройдет незаметимо, когда с 31 декабря на 1 января на часах будет 00, и год пройдет. Новый 2027 будем с вами встречать. Ну, а пока до этого все-таки далеко, да и на часах в Москве не 00, а 11:03. Ну, а на их часах всегда одно и то же время. Ну, что поделать? Постоянство – лучший друг группы «Добро».
3: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Что-то не припомню, чтобы у меня случались провалы в памяти.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Дела всегда подождут, если они не такие уж важные и срочные, а дел всегда у нас с вами навалом, да, вот туда надо сходить, сюда надо съездить, а начальство как проснется и понеслось, все больше и больше дел нам накидывает, ну, главное со всем справиться, в конце концов, и сказать себе самому, кто молодец, я молодец. Молодцы, что проводите этот четверг на Русском радио, мы вас не подведем, и обычный день сделаем особенным вместе с Артуром Пирожковым, Валерией и Филиппом Киркоровым. Полетели.
1: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Самая классная точка, куда я всегда хожу, это домик сурикатов. Ну вот они там сидят, и ты смотришь через стекло, как они живут. Они такие все, мы важное дело здесь делаем, у них очень всегда такой серьезный взгляд.
3: Ты в курсе, что не переименовали уже не дом сурикатов, а дворец культуры сурикатов?
2: А все на наши донаты.
3: Да?
2: Конечно, мы всегда пожертвования оставляем.
3: Послушай меня внимательно, когда ты приносишь донаты, да, о животных, ударение, правильно, донаты, вкусные, с начинкой.
2: Они не едят их, а вот донаты они принимают. Там
3: что это за ненормальные сурикаты, которым донат приносишь, они не едят?
2: Ну так, там записочка есть. Не кормите сурикатов.
1: Сурикат любит деньги.
2: Кормите Антона.
3: Да. Я могу зараздеть костюм панды, надеть костюм суриката. Вообще без проблем.
2: Антон, я знаю, где тебе подработать.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?
4: Делай все, что

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Несколько лет назад посчастливилось мне прилететь на одно мероприятие. Был я на рейве. Ну, это где молодежь собирается, отжигает под электронную музыку клубных диджеев. Слушайте, мне так понравилось это. Танцы современных ребят, так они интересно двигаются, конечно. Руками, ногами машут, крутят туда-сюда. Это просто невероятное что-то. Я, конечно, попробовал движения эти повторить. Но, вы знаете, там хрустнуло, сям ёкнуло и понял. Нет, всему свое время и для всех свои танцы. Лично моя танцевальная программа «Минимум» — это под Артура Пирожкова. Вот здесь для меня все просто и все понятно. Вспоминаем, как мы танцевали с вами этим прошедшим летом на «Фиесте».

Денис Майданов, я голосую за жизнь. Денису можно партию свою открывать. Жизнь. Гимн для этой партии уже у него есть. Кстати, о голосовании в нашей стране. Скоро пойдем отдавать свой гражданский долг. А будет это, напомню, 18, 19 и 20 сентября. Ну, в принципе, уже скоро. Это «Русское радио». Меня зовут Илья Крылов. Всем хорошего настроения и исполнения желаний под следующую песню, которая называется «Моя звезда». Слушаем «Отпетых мошенников» и группу «Сливки».

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова.
3: Алла Довлатова.
2: В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатое с Довлатовой» на Русском радио. Реклама на русском.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
5: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
6: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скакова, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». ОГРН 124-770-063-85-70. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
4: Держатов, найдите груз.
3: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. Уже в кино. 16+.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
8: Были с женой на экскурсии. Если бы моя жена молчала, я бы расслышал шум Ниагарского водопада. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

когда кто-то ищет нас среди дождя осеннего, главное зонтик этому человеку не забыть, а то поиски могут затянуться. Но мало ли, где мы там гуляем, прохлаждаемся, сидим в кафе и непогоду за чашкой чая или кофе пережидаем. В тепле, в чистоте, а кто-то под дождем ищет нас и по лужам ходит, хлюпает. Когда найдут, главное нам не забыть угостить этого доброго человека чем-то вкусненьким, горячим за его отношение к нам. «Милая моя далеко» — это уже Андрей Губин продолжает тему поиска любимого человека на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в Алания Синема.
2: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
2: Алания Молл.
3: Московское шоссе 3К.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Что? Меня снизили.
7: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
8: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда.
9: «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
10: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
11: 70% людей наряжают елку только с той стороны, которую видно.
12: Рекламная служба «Русского радио» во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 12 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Ежегодно 3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями в Беслане. 22 года назад в результате теракта в школе номер 1 погибли 334 человека, среди них 186 детей. Сегодня утром в разрушенном спортзале школы прошла божественная литургия. В 13 часов 5 минут начнется траурная церемония, во время которой в республике будет объявлена минута молчания. Затем состоится крестный ход с портретами жертв трагедии. На мемориальном кладбище «Город ангелов» под звуки метронома назовут имена погибших. Пройдет заупокойная служба. Вечером в школьном дворе зажгут поминальные свечи. 26 единиц современного оборудования закупят в Моздокскую центральную районную больницу и поликлинику номер 4 во Владикавказе. На эти цели в этом году направлено более 30 миллионов рублей. По словам министра здравоохранения региона Астана Мициева, медицинские учреждения оснастят аппаратами для восстановительного лечения, физиотерапии, лазерной и магнитной терапии, криотерапии и механотерапии. Сегодня в культурном центре «Дунион» во Владикавказе пройдут кинопоказы к 22-й годовщине трагедии в Беслане. В 6 вечера зрителям представят фильм «Алина Акоев. Письма из будущего». Историю о двух девочках, которые рассказывают друг другу о своей жизни и мечтах, но их планы изменила трагедия. В 18:30 начнется показ документальной ленты Вадима Цаликова «Беслан. Надежда». Она посвящена учителям школы номер 1. В сюжете история Надежды Гуриевой, которая во время теракта потеряла 2 детей, но нашла в себе силы продолжить работу в школе. Показы пройдут по адресу проспект Мира, 54, вход свободный. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

Знаю-знаю, и снегири-негири улетят, и не поймаешь, и мечты, и дни также улетят, и не поймаешь их, и не вернешь в исходное положение. Так что лично я живу по принципу, есть конкретный день, и конкретные мечты, желания, дела надо брать и делать, чтобы каждый день чем-то запомнился и оставил след в нашей жизни. Ну а мы свой след оставили в каждом таком прошлом дне. Ну а на русском следы музыкальные, в ближайшие полчаса их оставят Наталья Подольская и группы «Бис», «Гости из будущего» и «Моя Мишель». Время включить небесное светило и оказаться на малиновой луне. С вами сейчас это сделаю я, Крылов Илья. Лунатики, всем привет!

0: Реклама на русском.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Довольно странная осень. Более точный прогноз синоптики сделать не решились.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

пела на русском радио Ева Польна, я, Крылов Илья, тут призадумался. Вот если бы мне еще раз разрешили родиться и выбрать дело своей жизни, место жизни, новый облик, вы знаете, я бы ничего менять не стал. Вот честное слово, все оставил как есть, мне моя жизнь нравится, все устраивает. Вытянул ли я счастливый билет? Ну, не знаю, быть может. Зная другое, надо просто оставаться самим собой и верить, что все у тебя получится. Что бы ты вот в жизни не загадал. Попробуйте, возможно, и вам мой опыт тоже пригодится. Главное, чтобы все было в удовольствии, с улыбкой и без слез. Вот и группа БИС поддерживает всех девчонок, кто раскис и плачет. Таня, не плачь. Ну а дальше подставляйте свое имя, и все у вас будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
4: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте добро и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ОРНДВУ, Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.дилерс.м.ру».

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
9: Жертва. Найдите груз.
8: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. Уже в кино. 16+.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: С возрастом фраза «надо встретиться» плавно превращается в «ну, созвонимся как-нибудь». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: старче, что это у тебя на щеке? Алая помада? Откуда? Это меня золотая рыбка поцеловала, а ты сиди дальше, старуха, у разбитого корыта. Ну, а что было дальше, я еще, честно говоря, придумать не успел. Как придумаю, вам обязательно расскажу на русском радио.
1: На русском радио Илья Крылов.

Время вспомнить, что эта песня Юлии Михальчик нуждается в вашей поддержке. Голосуйте за «Метеорит» на сайте rusradio.ru и помогите певице, сделайте так, чтобы композиция получила золотой граммофон. Ну а завтра мы узнаем расстановку сил, как вы голосовали на протяжении всей этой недели в хит-параде «Золотой граммофон». Напомню, программа выйдет в эфир завтра, в пятницу, с 17 до 19 часов по московскому времени.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовск.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом — это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. Аутер телефон комплекс. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Георгий Чевчан. Лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО Банк ПСБ. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
5: Музыка для романтических встреч нужна, чтобы заглушить хруст суставов. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

к нему была длинная-длинная, у кого-то короткая-короткая, а кто-то и вовсе живет на берегу моря. Дверь открыли и в море зашли. Я надеюсь, у всех была возможность оказаться где-то там, где солнце, волны, обдувающий ветерок. Вы отдохнули, загорели, в море искупались. Но если нет, может быть, бархатный сезон захватите, а? Так что успейте, если есть возможность, улетайте туда прямо сейчас под песню «Улетай» Александра Панайотова на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Эту осень встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
2: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в «Алания Синема».
2: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
2: «Алания Молл».
3: Московское шоссе 3К.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: сожалению, более точно про завтрашнюю погоду мы узнаем лишь послезавтра.
1: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

радио. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Что? Меня снизили!
3: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
4: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи» – прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи» – Маркуса 66 и Гадеева 10А, район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Переживи 3 месяца зимы и 4-й получишь в подарок.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Похоже, мы с вами во многом. Русское радио любим. Любим. Работаем в эти минуты. Работаем. Солнце светит внутри каждого из нас, надеюсь, да. А вот за окном не везде светит солнце. Погода разная. Ну и с этим сейчас мы справимся. Елена Терлеева помогает. А вот и ее солнце.

0: Реклама на русском.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БД».
7: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками, а мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
8: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Чебанов и Владимир Пресняков на Русском радио. Близкие рядом. Да, это очень хорошо, когда они рядом, наши близкие, поддерживают нас, что-то подсказывают нам важное, что мы, возможно, в жизни не замечаем, а они нас на верный путь выводят. Так что привет, наши близкие, привет, любовь. Ну, а у Юлии Савичевой все наоборот сейчас будет. Goodbye, любовь, она поет на русском.

хорошо, когда есть возможность увидеть много стран, попутешествовать, там побывать, в другом месте побывать, а тут появляется у тебя из этих стран и много знакомых новых, с кем-то дружба завязывается, с кем-то и любовь начинается. Ну, прекрасно же это, да? Ну, по-моему, чудно. Так что давайте покорять этот прекрасный мир, открываться ему, миру этому. Ну, а он обязательно откроется нам, и все будет хорошо. Илья Крылов у микрофона, вы слушаете «Русское радио». Всех приветствую.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца по товару в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Госэкспорт.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодное комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
12: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
17: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
18: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
19: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
20: Держав там. Найдите груз.
19: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. Уже в кино. 16+.
21: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
22: 12+.
23: Что я обычно делаю на работе? Устаю. За деньги. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

пойте, танцуйте, все получится, и ваше сообщение непременно прозвучит в столе заказов Русского радио. Подготовку к программе приветов и поздравлений мы с вами начинаем уже прямо сейчас. Все контакты, вся информация, куда написать, есть на нашем сайте русрадио.ру. Кто-то будет слушать московский стол заказов, ну а кто-то и свой местный. По всей стране скоро будут столы заказов. И всем моим коллегам из городов вещания Русского радио большой осенний привет от меня, Ильи Крылова. Мы вместе.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Плохая примета – убирать зимние вещи раньше июня. Очень плохая.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Сегодня в Беслане завершается трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в первой школе. Утром в разрушенном спортзале прошла божественная литургия. В 13 часов 5 минут началась траурная церемония, во время которой по всей республике была объявлена минута молчания. По ежегодной традиции состоялся крестный ход с портретами жертв трагедии. Вечером в школьном дворе зажгут 334 поминальные свечи. Именно столько людей погибли в результате теракта в 2004 году. Среди них 186 детей. Сегодня во Владикавказе пройдет акция «Свеча памяти», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Как сообщает администрация города, мероприятие начнется в 19 часов на площади Штыба. Также во время акции будет представлена выставка работ учащихся детской художественной школы имени Тавасеева. Экспозиция «Беслан. Помним» включает около 20 картин. 26 единиц современного оборудования закупят в Моздокскую центральную районную больницу и поликлинику номер 4 во Владикавказе. На эти цели в этом году направлено более 30 миллионов рублей. По словам министра здравоохранения региона Астана Мициева, медицинские учреждения оснастят аппаратами для восстановительного лечения, физиотерапии, лазерной и магнитной терапии, криотерапии и механотерапии. Работы ведутся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В нескольких населенных пунктах Северной Осетии ограничено энергоснабжение. Как сообщает МинЖКХ топливо и энергетики республики, до 17 часов свет будет отключен в селениях Октябрьское, Ир, Карман, Фалдон, Синзикао, Эльхотово и Станица Николаевская. Ограничения связаны с проведением плановых работ на энергообъектах. Жители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Илья Крылов на русском. Давайте пообщаемся, раскачаем этот день приветами, поздравлениями, признаниями и просто красивыми согревающими словами. Присылайте все это и многое другое на номер 8-916-003-105-7. Написать можно во все русскородийные мессенджеры. Также есть пост стола заказов в Максе, Одноклассниках и ВКонтакте. Ищите, пишите, поехали. Русское радио, большой привет вам из Волгограда. Передайте привет Майе, она сегодня забывашка. Ключи от работы забыла, пришлось возвращаться через полгорода. Красотка, пишут коллеги. Ну, такое бывает. Дамская забывчивость. Хотя и мужчины, парни тоже грешат этим. Оксана из Дмитрова передает большой привет супругу Анатолию. Он сейчас на работе. От нашей одноклассницы Виктории из Бийска привет. Всем прекрасного настроения. Дальше привет мамульке, Юльке, Шпульке, красавчику, папе Миру, сеструльке Сашульке и себе Владушке, Оладушке. Боже мой, как вы тут завернули. Все едут сейчас в Архыз из Ставропольского края, села Донского. Ну, ребята, вам удачи, хорошей дороги и русское радио погромче. Путь сократится.

0: говорю я, Крылов Илья, вам и вашим сообщениям на Русском радио. У нас стол заказов, и это только ваше время, ваших простых слов, а иногда и витиеватых. Добрый день, Русское радио, большой привет любимой, дорогой племяннице Надежде Романовой. Пожелайте хорошего настроения, отлично провести отпуск и поскорее навестить нас. Любим, ждем в гости. Мироновы, поселок Лежнево Ивановской области. Следующее письмо такое. Здравствуйте, дорогое любимое Русское радио. Любимую Анютку Суханкину прошу простить за все, что натворил за эти годы, и хочу примирения с супругой. Заявляю на всю страну, да что там на всю страну, на весь мир, я тебя люблю. И когда только впервые тебя встретил, полюбил навсегда. Твой Сережка, город Анива, Сахалинская область. Ну, надеемся, что теперь Анютка Суханкина вас простит, Сережа, и все у вас будет как у Русского радио хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хонга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хонга» – напиток, который объединяет.
3: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в «Алания Синема».
3: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук
3: и великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
3: «Алания Молл».
4: Московское шоссе 3К.
5: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан», вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
6: Что? Меня снизили.
7: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
8: Успокойтесь, это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда.
9: «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Я обожаю зиму, но только летом.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Илья Крылов у микрофона в студии Русского радио. Мы продолжаем с вами программу. Наш номер 8-916-003-105-7. Присылайте послание, если привет хотите передать или поздравить. Макс, ВК и Одноклассники Русского радио. Все паблики работают, трудятся, не покладая сил. Нам общаться помогают. Добрый день. Хотим от всего коллектива поздравить с днем рождения нашего любимого коллегу Дмитрия Сидорина. Дмитрий, желаем тебе крепкого здоровья, счастья, успехов, отличного настроения и исполнения всех желаний. Ну уж, ребята, помогите желание Дмитрию исполнить. Не без вашей помощи все это должно произойти в коллективе. С днем рождения! Дальше. Поздравляем с годовщиной свадьбы. Это 21 год вместе. Замечательных друзей Татьяну и Андрея Иваненко из города Светлограда. Желаем крепкого здоровья, долгих лет совместной жизни. Семья Лосовских отправила это послание. Аделия пишет: «Добрый день, большой привет лучшему брату Тимуру. Брат, хорошего тебе дня, отличного настроения. Лови позитив на Русском радио». Так точно.
0: Стол заказов на Русском радио.

Я прямо представил, вы подошли в офисе к выключателю, свет выключили, окна закрыли, коллеги. Что такое? Что происходит? Почему темно? А мне хочется ночь устроить. Мне так хочется. Ну, если хочется, значит, можно. Любовь не лечится, это в нас навсегда и вокруг нас тоже. С любовью, я, Илья Крылов, продолжаю стол заказов на осеннем русском. Диме привет, ангел мой, солнышко мое, я тебя люблю, ты моя сказка. Хорошего дня и прекрасного настроения от Натальи, вам Дмитрий. Екатерина Елисеева пишет: Илья, добрый день, здравствуйте, Катя. Передайте большой привет девчонкам Ширин и Зумрад. Какие имена прекрасные. Желаю вам хорошо провести отпуск. Надеюсь на ваше возвращение. Ну, вернутся девчонки, и вы там девичник посиделки устроите. Так, отправляемся мы в город Липецк. Юлия Дурова нас встречает. Добрый день, Русское радио. Большой привет моим любимым маме Нине, папе Виктору, доченьке Марусе. Люблю вас. Желаю счастья, здоровья. Привет подружкам Наташе Жигулиной, Олюшке Полозовой, Людмиле Рябининой. Желаю прекрасного настроения, легкого дня. От мамы привет летит дочери Надюши из Петербурга. Надюха, не реви, все будет хорошо. Так, что там у вас, Надюша, разревелась? Дочка где-то мучится, да? Потому что учебный год начался. Ну, наверное, возможно. Надя, не грустите, все будет хорошо. Алексей Ануфриев передает большой привет мотосалону в городе Тамбове на Мичуринской. Особенно мастеру-сборщику мототехники Андрею. Терпение тебе. Квадроцикл сам себя не соберет. Ребята, я вам больше скажу. И сам без вашей помощи квадроцикл, как и любая техника другая, автомобильная, не поедет.

все хорошее, что есть у нас, мы отдаем вам на Русском радио. Мы ведущие, ну а вы с нами делитесь своим хорошим настроением, новостями. Вот Людмила встречает осень, 3 сентября, слушает Русское радио. Доброго сентябрьского дня, Илья. Здравствуйте, Людмила. Отличного настроения этой осенью тебе и ведущему новостей Славе Цибе. Передам Вячеславу, музыкальным диджеям, ведущим новостей моей любимой радиостанции Русское радио. Всем-всем-всем привет. Всех люблю, целую нежно, каждого отдельно в щечку. Обнимаю крепко. А Людмила, и мы вас тоже обнимаем, любим. Спасибо, что нам всегда пишете. Женя Луцак, муж. Вы сейчас на работе. Вам привет от жены Татьяны.

0: Татьяны из Германии. Она сейчас готовит обед и ждет вас дома. Здравствуйте, любимое русское радио. Большой привет самой крутой, самой космической и бомбической семье. Я вас очень сильно люблю, обожаю. Анастасия, Тюмень. Это мы семья. Конечно, семья космическая, бомбическая, русскородийная, огромная-преогромная. Костя, с днем рождения, 41 год. Пусть жизнь тебе удачу и счастье принесет. Красавица, жена и два прекрасных сына. Ты для своей семьи надежный главный мужчина. Главное напутствие ты скорее принимай, почаще перерыв делай и больше отдыхай. Жена Ирина, город Новосибирск. Русское радио присоединяется. 8-916-003-105-7. Присылайте сообщение на этот номер. Ну, еще заходите в Макс, Одноклассники и Контакт Русского. Пообщаемся.
1: Стол заказов Русского радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: По данным исследования, большинство людей сильнее всего сожалеют о том, что не воплотили в жизнь сокровенные мечты и не использовали открывающиеся возможности.
3: Да.
2: Поэтому есть еще люди, которые, например, как я, у которых есть, значит, дома моток шерсти.
3: Да.
2: Картина по номерам не закончена.
3: Господи, я испугался. Я думал, ты просто... Моток шерсти. Он разбрасывает и играет. Понимаешь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Нашла удача. В финале стола заказов на русском. Команду «Оно больше, чем путешествие». Привет отделу первичного контроля. Татьяне, Светлане, Ольге, главному бухгалтеру Татьяне Гавриловой. Любим, ценим, уважаем от отдела отчетной документации. Еще вот такое успеваю зачитать. Привет, Русское радио. Большой привет Наде и Лолите, лучшим сотрудникам-трудоголикам. Он у нас, кстати, тоже трудоголик на русском радио. И в линейном эфире сидит, и шоу ведет, и кулинарит, и песни поет. Еще и крестиком вышивает. Ваня Соловьев.
1: Привет. Я тебе хочу сказать, я еще умею даже вязать. Меня бабушка научила.
0: Серьезно?
1: Давным-давно, когда всех внуков в бабушке свозили на лето, она нас вот так вот сажала на диван, давала пряжу, спицы, научила набирать петли, и мы вязали заплатки для шерстяных носков. Квадратные вот такие.
0: Слушай, давай я закажу свитер. Ну, я не знаю. С оленями свяжешь мне такой?
1: Слушай, куплю. Связать даже не смогу.
0: С оленями, со снежинками.
1: Нет, ну свитер, конечно, для меня тяжеловато, естественно.
0: Ну ладно, иди учись.
1: Я тебе лучше испеку. Вот.
0: Испеки мне каравай. Договорились. Все, тебе удачи.
1: Спасибо.
0: Я прощаюсь.
1: Пока.
0: До завтра, до 15 по Москве. Счастливо, пока.
2: На русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: Эту осень встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
3: Круглосуточно.
4: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Зима – это такое время, когда люди начинают хорошо разбираться в аккумуляторах.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоу. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Все больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Владимир Путин заявил, что проводить мобилизацию в стране не планируется. Такого сценария нет. Также глава государства сообщил, что заморозки банковских вкладов не ожидается. Экономика демонстрирует абсолютную устойчивость, а добровольные взносы бизнеса в госбюджет достигли сотен миллиардов рублей. Кроме этого, Путин отметил недостаточный уровень рождаемости в стране. Президент предложил продлить повышенную выплату за третьего ребенка на Дальнем Востоке до 30-го года и заявил, что принудительно выдавливать школьников из 10 классов недопустимо. Конкурс фонда президентских грантов по тематическому направлению «Дети в семье» продлится до 15 октября. Об этом рассказала детский омбудсман Мария Львова-Белова. Проекты могут быть посвящены в том числе профилактике социального сиротства и помощи семьям в кризисной ситуации. Уже поддержано более 100 инициатив на общую сумму свыше 420 миллионов рублей. Среди них кризисные центры в формате «Без разлучения» и юридическое консультирование. Министр просвещения исключил увеличение продолжительности учебного года и введение в школах пятой четверти. Для этого нет оснований, заявил Сергей Кравцов. Вопрос возник после предложения продлить занятия в школах за счет сокращения летних каникул. Ранее министр просвещения заявил, что школьники по-прежнему будут заканчивать 11 классов и что менять срок обучения не планируется. Ну и последние ученые подтвердили, что видеоигры помогают сохранить здоровье мозга. Компьютерное развлечение требует быстрого решения самых разнообразных когнитивных задач, что в свою очередь способствует сохранению умственных способностей. Другими способами поддерживать здоровье мозга нейрофизиологи назвали чтение и изучение иностранных языков. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости.

Ой, хорошенький сейчас я, потому что сытый-пресытый. У нас, знаете, у руководства компании есть такая традиция несколько раз в сезон. А нас, всех сотрудников, на каждом этаже чем-либо угощают. Ну вот зимой, например, там под Новый год икорка, оливье. По весне, конечно же, фрукты. Летом шашлычок, барбекю. А осенью, вот как сегодня, захожу на кухню, а там арбузы, дыни. Арбузы такие прям, знаете, вот прям смотришь и уже понимаешь, что прям сахар-сахар. Дыньки такие ароматные-ароматные. Ну, я, конечно, норму-то я знаю. 300-500 граммов в сутки для взрослого нормального человека. Но я не смог. Я нарушил эту норму. Мне кажется, я сейчас лопну. Привет, дорогие. Привет, любимые слушатели Русского радио. Жуйте витамины да побольше. Жуйте дары природы, дары дачи, огородов. И будьте здоровы. Пойду-ка я еще, наверное, дыньки замахну. А вам пока музыка на русском.

0: Реклама на русском. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть Makita, даже Bosch. И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: В новогодние праздники человек на 80% состоит из майонеза.
4: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

историй про перевернутый календарь. 3 сентября, Кастро и Рябин, вы сегодня от меня не дождетесь. Нет, уж дудки, вот вам. Но мы же все-таки русское радио, мы не Баян ФМ. Давайте о том, что сегодня нас ждет, пробежимся по программе. Иван да кухня, очередной кулинарный шедевр я для вас подготовил, а себе сегодня его приготовил. В 16:30, в 5 вечера по Москве наш любимый стол заказов. Готовьтесь заранее, привет и поздравления, пожелания. В 18:00 вечер на русском. Буду сейчас звонить Пряникову, Калининой. Обсудим тему, которую предложим вам, дорогие слушатели. Ну и, конечно же, много-много музыки. Море музыки, лучшей музыки здесь на русском. Впереди Нюша, Стас Пьеха, Гузель Хасанова. И уже появляется группа «Градусы» в нашем эфире.

0: Реклама на русском.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Ловиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Ловита» на «Авито».
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
9: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Что я буду делать в выходные? А что, в выходные тоже надо что-то делать? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: с батоном схватилась. Перекладываем пиццу на противень. Сделать это очень легко. И в духовку 220 градусов до образования румяной поджаристой корочки. Берите лучше сыр моцарелла для этого. Все, ребятки, пицца готова. Добавьте зелени и подаем к столу. Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень просто в приготовлении. А в-третьих, как написали уже мои многие подписчики, дети будут в восторге. Бегом за рецептом в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. Наберите в поиске Иван Соловьев. Вот он мой канал, вот он видео рецепт. Не забудьте подписаться. Приятного аппетита!
1: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете.
1: Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты».

0: Роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

тоже очень повезло, если вы прямо сейчас включили русское радио, потому что стол заказов, ребятки, через несколько минут начнем в 17.00 после выпуска новостей. Что такое стол заказов? Стол заказов — это счастье, любовь, это радость, это ваши сообщения, добрые, теплые, милые, классные. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Прямо сейчас вот нажму на кнопку и опубликуется пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях оставляйте приветы, поздравления и пожелания. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного дня!

0: сейчас о погоде. Во Владикавказе переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в Алания Синема.
3: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук.
3: И великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
3: Алания Молл.
4: Московское шоссе 3К.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент анонсировал упрощенную систему госзакупок через маркетплейсы. Как пишет сайт aif.ru, такой эксперимент запустят с октября. Владимир Путин заявил, что это касается всех регионов. Среди прочего, детские сады, школы и колледжи смогут покупать товары напрямую через отечественные маркетплейсы. Минпросвещение говорили, что такой механизм в закупках школьного оборудования повысит качество поставляемых товаров и позволит покупать их дешевле. Минфин со следующей недели сократит покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу. По сравнению с августом объем операций сократится почти в 3 раза. Бюджетное правило позволяет перераспределять доходы от экспорта нефти и газа. Если получили больше установленной цены отсечения, то деньги направляют на покупку валюты и золота для Фонда национального благосостояния. Минстрой проработает новые меры поддержки индивидуального жилищного строительства. Ведомстве заявили РБК, что в частности будут предоставлять земельные участки, помогать в создании инженерной и транспортной инфраструктуры. Подчеркнули, что ввод индивидуального жилья начал сокращаться. Среди причин – переход на эскроу-счета. Похожая ситуация была в 2018 году в сегменте многоквартирных домов. Новые меры готовят совместно с Центробанком и Минпромторгом. Российский футболист «Монако» Александр Головин может вернуться в РПЛ. СМИ пишут, что руководство французского клуба хочет продать игрока в ближайшие дни до закрытия трансферного окна в России. Сумма сделки оценивается в 25 миллионов евро. На 30-летнего полузащитника претендуют петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Головин перешел в «Монако» из ЦСКА 8 лет назад за 30 миллионов евро. Это самый дорогой трансфер в истории российского футбола. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: У нас здесь все готово к столу заказов. У вас, я тоже уверен, все готово. Давайте начинать. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио. Уже опубликован пост о том, что стол заказов начинает работу. Так вот, в комментариях, ребята, не ленитесь, пишите. Приветы передавайте, поздравляйте, делитесь своим шикарным настроением. Что это я? Поехали. Привет, Иван. Передай, пожалуйста, Наталье Петровне Вольновой, самой прекрасной маме, большой привет. Спасибо за то, что всегда рядом, всегда помогаешь и поддерживаешь. Ты самый лучший друг. Желаю тебе завтра спокойной смены, прекрасных выходных на даче, урожай собран, можно и выдохнуть. Обнимаю сердцем, дочь Настя. Ой, не весь еще урожай, Настя, собран. Я вот сегодня после эфира на дачу рвану. Буду огурцы еще собирать. Катать. Любимое русское радио, хочу передать привет единственному дорогому сыну Антоше, раздорожному, из Верхней Синичихи. Большое спасибо, что вы есть. Вы самое классное радио, написала нам Татьяна. Татьяна, спасибо, она рада стараться. Привет Пряне из Ростовской области, это самое лучшее, от Андрея. Русское радио, люблю вас и обожаю. От Кати, спасибо. И привет Анатолию Павлову. Хороших тебе выходных от Ирины.
0: Стол заказов на русском радио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Реклама на русском.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
9: Купила фитнес-браслет. Теперь знаю, что до холодильника 12 шагов.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
11: Поехали.
12: Поехали, ребят.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Иван, передай, пожалуйста, родным девочкам, жене Ирине и дочке Ксении Давыдовым. Они сейчас на работе. Огромный-огромный им привет от Дениса из Орехово-Зуева. Привет, Русское радио. Привет моей семье Мельниковым. Я вас обожаю. Я вас очень люблю. Привет папуле отдельный. Подпись Энна. Привет, любимое Русское радио. Очень прошу, чтобы вы передали привет моей... сестре Маргоше и Ане тоже большой привет. Я очень сильно по ним скучаю. Я сейчас делаю уроки. Очень сильно жду тебя, обнимаю, целую. Кого? Маму, наверное. Хорошо. Как-то вот не связано предложение. Внимательнее. Привет, любимое Русское радио. Поздравляю Анатолия Бяхова из Волгограда. Толик, здоровья тебе. Ждем в гости. Журавлевы. Привет, Русское радио. Привет всем, кто сейчас стоит в очереди на заправке. Лукойл, Советский, Хмау, Югра. Ребятки, все будет хорошо. Всем терпения и полного бака. Ольга подбадривает. Привет, Русское радио. Вы самые лучшие. Я сейчас в отпуске. Слушаю вас. Получаю удовольствие. Поздравляю Аннель с выходом ее новой песни. Она у нас очень творческая, классная, занимается своим делом. Счастья, здоровья и творческих успехов. Дорогое Русское радио, хочу передать привет всем своим знакомым и друзьям. Привет передает Василий Быстров. Пусть у всех все будет хорошо и отличного наступающего вечера.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОКК представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
8: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКК. 18+.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скакова, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.

0: видео.
1: 12+.
2: Да что?
3: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
8: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Привет, Иван! Наконец-то закончила все свои дела, и отпуск заканчивается. Но самое главное, с сегодняшнего дня наконец-то полноценно буду слушать русское радио. Марина сообщает, всем хорошего вечера. Поздравляем Василису с днем рождения. Лисенок, оставайся такой же красивой и уверенной, иди к своим целям. Она сейчас в Белгороде, помогает нашим бойцам, поздравляет Митя из Омска. Привет, русское радио. Хочу передать привет всем из города Тосно, Ленинградская область, от Елены. Любимого братика Евгения Савельева с днем рождения. Женя очень любит слушать русское радио, знает всех артистов. Поздравление в прямом эфире будет для него лучшим подарком. Пожалуйста. Так, Женя, с днем рождения, счастья, здоровья. Привет всем передает Натали из Камышина, всем своим друзьям, особенно Саше Старченко. И признание для Саши есть, я тебя очень сильно люблю. Привет Алексею, Андрею и технологу Виталию. Пусть мех ложится под расчески без закатов. От Егора. Слушайте, мех ложится под расчески без закатов. Красиво, поэтично, может быть. Хорошего времени суток, русское радио. И классного окончания рабочего дня. Поздравляю своего племянника-крестника с началом учебного года. Хочу пожелать ему безграничного терпения с этой безумной, в кавычках, школой. Держись, осталось всего каких-то 7 учебных лет. И свобода. Мы с тобой, Анюта Чуфикова. Ой, школа, родная школа. Поздравляю доченьку Анечку с днем рождения. Ей сегодня исполняется 22 года. Очень горжусь ей, своей красавицей дочкой. Передаю большой привет ей. Она сейчас живет в Иваново. Мы по ней очень скучаем. Привет передают мама, папа, город Инта, Республика Коми. И огромный привет другу Владимиру от Андрея из Ульяновской области с пожеланием отличного настроения.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Алина из Таганрога поздравляет и себя, и своего любимого Игоря с 32-летием совместной жизни. Люблю его очень. Кстати, 32 года — это медная свадьба. Привет, Иванна. Какое же хорошее русское радио. А то. Привет улетает в Липецк Галине Штельман от племянника Виктора из Казахстана. Привет, русское радио. Хочу передать привет любимому своему. Нам сегодня 5 лет, как мы вместе. Владимир Васильев, я тебе очень сильно люблю, твоя Алла. А 5 лет, по-моему, деревянная свадьба. Вроде бы так. Привет из Феодосии, семье Бажеков. Поздравляю деток Марьяну и Глеба с началом учебного года. Сынок, с первой пятеркой тебя так держать. О, уже оценки пошли, да? А, ну да, сегодня же уже 3 сентября. Точно. Ну, ребятки, давайте, держитесь. Пятерок, четверок вам. Привет, Русское радио. Я из Батайска. Желаю всем хорошего вечера, чистого неба над головой. Вы самые крутые. Юрка написал. Привет, Русское радио. Гуляю по улице. Софик пишет. Слушаю вас в наушниках. Вы там аккуратнее головой-то вертите по сторонам. Привет, Иван. Передаю привет дочке Юле. Она недавно переехала в Новороссийск. Желаю ей удачи в новом городе. Желаю ей огромной любви. Я ее очень сильно люблю. В Новороссийске не влюбиться невозможно. Дом у моря. Вы чего? Город у моря. Привет, Русское радио. Хочу передать привет русским перцам. Спасибо за веселое утро. Анна из Твери. Анна, немножечко еще полчасика подождите, и будет веселый вечер. Вечер на русском. Привет, Русское радио. Иван, хочу пожелать тебе здоровья, крепкого и хорошего настроения.

0: О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: 25-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: У меня виноград не обглоданный. Это сорт такой. Кыш-мыш. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: что же ты с нами делаешь осенью? До весны еще, ой-ой-ой. Финальная порция сообщений в столе заказов. Русское радио, привет. Иван, привет. Привет, хочу передать сыну Макарке. Знаю, ты сейчас из театральной школы. Едешь, слушаешь русское радио и пританцовываешь. Нас с тобой ждут большие победы. Написала Светлана Тарасова-Вишнякова, Пензенская область. Привет огромный любимым дочкам Насте, Лизе. Желаю вам отличного учебного года, мама Таня. Дарья из Рязани, привет передает Диане и Никите. Это лучшие коллеги. Юрий Владимирович пишет: чтение – это жизнь, это знание и будущее, большая зарплата. Юрий Владимирович, я все детство и всю студенчество читал. Поверю. Привет, Русское радио. Поздравляю для меня очень дорогих людей. Племянницу Светочку с днем рождения. Одноклассницу Ирину Шухардину с днем рождения. Всем и всего много-много. И также моего любимого сына. Он в колледж поступил. Сынок, держись. У тебя все получится. Ты у меня самый любимый, самый умный. Я вас сильно крепко обнимаю. Будьте счастливы. Мира нам всем от Ларисы. И давайте еще одно сообщение. Привет, Русское радио. Привет мужу Диме. Скажите, пожалуйста, моему сыну, третьекласснику, что... Что чтение, вот опять про чтение, что чтение – это хорошо. Отказываются читать, да? Ну, надо как-то, я не знаю, как-то вот мотивировать. Я не знаю, попробуйте денег предложить ребенку за прочитанные книги. Вот Саша Пряников, уже просто глаза на лоб у него полезли. Ну ладно, сейчас мы, кстати, к Прянику и Калининой вернемся.
1: На русском радио «Стол заказов».
0: Не вернемся, обратимся. Не то слово сказал.
2: Ну и подождите, подождите.
3: Вернемся тоже, да.
2: Подождите. И, конечно, есть устойчивая поговорка о том, что те, кто читают книги, будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
3: Да. Абсолютно.
2: Знаете? Да. Но те, и те, и другие, если не будут слушать русское радио, у всех будет плохое настроение.
3: И тогда все мимо.
0: Нет, нет. Здравствуйте, дорогие любимые. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот вы, надеюсь, поняли, уважаемые радиослушатели, что мы, конечно, не просто программа. Мы уникальны. Клуб людей, которым просто жизненно необходимо быть вместе.
0: И поболтать.
3: Конечно.
2: Тебе, Юля, необходимо быть?
3: Необходимо. Я пока не прихожу сюда, в студию, не вижу вас. Я понимаю, что жизнь моя тусклая, скучная, в ней чего-то не хватает.
2: Да, а принимается,
3: тут
2: принимается.
3: А вам столько энергии, позитива. И я не побоюсь этого слова, мужской харизмы.
0: Ну ладно, ну хорошо.
2: Ивана я не спрашиваю, и так видно, что без нас ему кирдык, понимаешь?
0: А что вы говорите?
2: Вот именно, что? Так бы был блогер, миллион какой-то видел. А так да. Ты ведущий, главный программ.
0: Кстати, сегодня вообще программа будет посвящена практически мне.
2: Да. Наша традиционная рубрика «Ведь как оно бывает в жизни?» Как вот эти блогеры.
4: Возьмите веточку розмарина, нежно обжарьте ее на оливковом масле.
0: Привезенной из Греции.
4: Девочки, понимаете, девочки, этот пирог тает во рту. Ты-то подумал, дорогая, я все делал по видео. Почему теперь этот пирог формой и содержанием напоминает таблетку активированного угля?
0: Я постараюсь сегодня, кстати, объяснить, почему так иногда происходит. В общем, тема у нас такая интересная. Вот что вы готовили по рецепту, а у вас все равно не получилось.
2: Вот, потому что в интернете у них все идеально.
0: Да.
2: Картинка, не знаю, дышит совершенством. А ты включаешь духовку, и законы физики на твоей кухне вообще перестают работать.
3: Абсолютно.
2: Хуже того, работают в другую сторону.
0: Пирог сырой, безе падает, тесто не поднимается. В общем, ребята, заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио, мы уже опубликовали пост с темой «Что вы готовили по рецепту, а блюдо все равно не получилось?» В комментариях, пожалуйста, делитесь своими историями, мы будем в эфире все читать вечер на русском в 18:00.
1: Да! Все будет! Русское радио!

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 18 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Сегодня в Беслане завершается трехдневная вахта памяти по жертвам теракта. В 13 часов 5 минут во дворе школы прозвучали два удара колокола. Именно в это время, в 2004 году, в спортзале прогремели взрывы. Вслед за этим в небо выпустили 334 белых шара в память о каждой жертве трагедии. По ежегодной традиции состоялся крестный ход с фотографиями погибших до мемориального комплекса «Город ангелов». Вечером в школьном дворе зажгут сотни поминальных свечей. В Северной Осетии продолжается обновление центров занятости населения. Работы ведутся в головном офисе и дополнительном отделении во Владикавказе, а также в 8 районах республики. Как сообщает профильный комитет, после капремонта и переоснащения офисы будут работать в формате кадровых агентств. В них соискатели смогут пройти профориентацию и переобучение, а также получить консультацию по открытию собственного дела. Добавлю, в кадровые центры можно будет прийти с детьми. Для них специально оборудуют игровые зоны. Модернизация проводится в рамках реализации национального проекта «Кадры». Сотрудники МЧС спасли троих мужчин, пытавшихся пересечь русло реки Ордон на автомобиле УАЗ. По информации чрезвычайного ведомства, течение унесло машину на середину потока. Мужчины были вынуждены забраться на крышу и ожидать помощи. Один из пожарных закрепил на застрявшем автомобиле буксировочный трос, после чего с помощью спецтехники вытянул его на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась. Северо-осетинские дзюдоисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях. Как сообщает Федерация дзюдо, турнир прошел в Назране. В нем приняли участие более 200 юниоров и юниорок до 21 года. Наши спортсмены завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых наград. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
4: Здравствуйте, поклон вам, друзья. Hello, bonjour. Приветствуем всех от души. Низко кланяемся в ноги.
5: Добрый вечер, дорогие друзья.
6: А
5: добрый
6: я не
5: вечер.
6: Буду кланяться, потому что у меня нет, нет кокошника и нет кровая.
4: Ну или может, если вдруг ты уже сейчас как поклонишься, обратно разогнуться не сможешь.
6: Нет, это больше к тебе.
5: Я сейчас кровай быстренько смострячу.
4: Смострячу? Нет, друзья.
6: По рецепту или без?
4: Не так-то все просто. Сегодня мы заходим на территорию, друзья мои, грандиозно обмана под названием «Домашняя кулинария по рецептам из интернета».
6: Ужас.
4: Вот оно.
6: Это хоррор.
5: Читаю вопрос в ваших глазах.
4: Да, нет, сначала тема. Какое блюдо вы пытались приготовить строго по рецепту, да, но результат получился, мягко скажем,
5: не очень
4: пугающий.
5: Пугающий,
4: скажи,
5: да.
4: Вот скажи, Иван, пожалуйста.
5: Давайте.
4: Уважаемые друзья, мы же все с вами знаем, как работают эти кулинарные блогеры.
5: Значит,
4: Давай.
5: Да, значит так, ребята. Конечно же, у нас, у кулинарных блогеров, как и у всех простых людей, не все всегда получается.
4: Не все всегда получается.
5: И когда вот, допустим, у меня что-то по рецепту не получается...
4: Вот такое бывает?
5: Такое бывает.
4: Да ты что?
5: И я, между прочим, всегда показываю честно и откровенно своим подписчикам. Говорю, вот, ребятки, готовил по рецепту, что-то не получилось. Видимо, где-то нарушил технологию какую-то или температурный режим. Тесто может не подняться, пирог может не пропечься. Курица сверху красивая, румяная, а внутри сырая. Ну, так бывает.
4: То есть ты не жаришь мясо, просто обдавая его строительным феном для корочки. И не покрываешь строительным лаком сверху.
5: А вот есть одна история, когда когда-то, ну, как лет 5 назад принимал участие в съемке кулинарной программы. Вот там как раз-таки был обман.
4: А я тебе говорю.
6: Да ты что?
5: Ну, я не буду говорить, что это за канал был, что это за программа. Зачем?
4: Все такие, ну что ты, ну все такие, фу. Короче, друзья мои, хватит это терпеть. Тему обсуждаем, что вы приготовили по рецепту из видеоблога, ну или каким-то другим рецептом, которые сейчас, конечно, уже на бумажках не сохранились. Легче все-таки что ролик посмотреть.
5: Конечно.
4: Открываем клуб «За честную еду».
6: И можно, кстати, в прямом эфире рассказать ваши увлекательные кулинарные истории, которые граничат с фильмом ужасов, кулинарных ужасов. 84-95-995-105-7.
5: И мессенджер Макс, заходите в наш канал «Русское радио». Пост с темой опубликован в комментариях. Пишите свои истории.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Эту осень встречаю в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
2: Что? Меня снизили.
3: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
4: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост Всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
5: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан», вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
8: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: И вот вроде бы мы говорим про кулинарные неудачи сегодня, да, все равно аппетит разыгрался. Даже
2: ужасно.
1: От подгоревших пирогов, от пересоленных супов. Тема у нас звучит так. Что вы готовили по рецепту, строго по рецепту, а это блюдо все равно не получилось.
3: И, конечно, к нам уже набежали куча тех, кто подписан на Ивана Соловьева, как будто мы еще его персональный день. Друзья, Иван такой же человек, как мы с вами. Готовит, пудрит всем... пудрит всем пироги, в смысле. Это самое, сахарной пудрой он всем пудрит. И он все знает про блогеров. А тема у нас такая, противостояние нормальных людей и ненормальных.
1: Вот сообщение от Виктории. Ребята, привет. С тестом не дружу, но решила испечь пирог с фаршем. В итоге тесто дубовое, что им убить можно было. Верх сгорел, начинка осталась сырой. В общем, все выкинуло. Тесто выкинуло, начинку вытащила и сделала лапшу по-флотски.
2: Молодец.
3: Это мой ход, мой ход. Вот были бы вы блогером, вы бы сверху все этим лаком для пола и морилкой покрыли, сфотографировали и плюс 500.
1: Дайте полезный совет дам. Чтобы начинка, чтобы не была корка дубовая, накройте фольгой в процессе выпекания. Ну вы же видите, что у нас начинает подгорать. Либо чашку с водой в духовку поставьте, либо уже готовый пирог достаете, смазываете сливочным маслом и укутываете его. Вот и все.
2: Ой, опять он начинает вот это сладостным голосом. Укутываете его.
3: Я тебе говорю, он торгует химерами какими-то съедобными. Татьяна Тарасова-Вишнякова. Добрый вечер, Русское радио. Лет сколько-то подряд готовил кабачковую икру и каждый год все банки выкидываю.
1: Почему?
3: В прошлом году плюнула, но в этом году снова решила попробовать, куда качки то девать. Качки, это, я так понимаю, на...
2: Кабачки.
1: Ой. А что с икрой не так?
3: Почему? Откуда я знаю?
2: Не знаю.
3: Кабачковая икра в нашей стране, это, конечно, не еда, это больше, чем еда.
1: Это
3: потому что каждый
1: божественно.
3: Год... Это обряд очищения российской земли от кабачков. Потому что если мы не будем делать кабачковую икру, от них будет не протолкнуться.
1: Вот самое прикольное, мы эту кабачковую икру катаем банок, не знаю, по 50, и реально она остается, мы ее раздаем, ее уже никто не берет, потом действительно приходится выбрасывать.
3: Потому что я тебе говорю, нашествие кабачковое, они посидят.
2: Но оцените упорство. Год за годом человек не получается, а она пытается снова и снова. И я уверена, что лет через 50 прорвется, все-таки будет все хорошо.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: 12+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+.
7: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Да, мы каждый вечер с понедельника по пятницу собираемся здесь не потому, что нам нечем заняться, а потому, что вам больше некому доверить самое сокровенное. Свои душевные терзания.
2: Вот я, знаете, о чем подумала? У нас ведь есть точно выверенный рецепт каждый вечер. И мы все, что делаем в эфире, у нас вроде бы есть импровизация.
1: Но.
2: То есть иногда мы добавляем перцу, иногда соли, иногда чего-то сладкого. Но рецепт-то есть.
1: Есть. И...
2: Вот. Это круто, то, что мы готовим по рецепту, и у нас получается по рецепту.
3: Молодец!
1: Умница! Значит, шедевры по рецепту, которые превратились в катастрофу. Вот какую тему сегодня обсуждаем.
3: Анастасия делится своей болью из Тюмени. Я готовила меренговый рулет. И меренга никак не отходила от пергамента. Значит, Анастасия, даю вам совет. Во-первых, пергамент должен быть силиконизированный. Специально такой, знаете, с гладенькой стороной, с одной гладкой стороной. Вот от него отходит абсолютно все. А во-вторых, чтобы меренга легко отходила, нужны белки комнатной температуры и свежайшие сливки. На это тоже надо обратить внимание.
1: А меренга-то что это такое?
3: Ну, это такое белковая такая мазюка.
2: Это
3: ее запекаешь
2: штука.
3: И потом заворачиваешь в рулет с ягодами, с крем.
1: Запишем. Иван Соловьев не знает, что такое меренга точно.
3: Как в смысле?
1: Ну, что это такое?
3: Меренговый рулет, это десерт.
1: Из чего его делают?
3: Белки взбивают сахарной пудрой.
1: И все?
3: Ну, конечно.
1: А почему меренга-то?
3: Ну, крем потом добавляют.
2: В нашем детстве это называли снежки, вот еще делали. Вот. Да, такие блямбочки. У моей мамы всегда получалось
3: вот
2: очень красиво.
3: Блямбочки.
1: Снежки и блямбочки знаю. Слово меренга слышу впервые в жизни. Добрый вечер. Сейчас, смотри, полетят стрелы. Готовила по рецепту Ивана Соловьева.
2: Так.
1: Оладьи из кабачков, крабовых палочек и сыра. Ну, так себе. Съели, но больше такие делать не буду. Остановлюсь на своем рецепте.
3: Отвечаю.
1: Марина.
3: Ведь приготовили, ведь получилось. А
1: да.
3: Мы спрашиваем, что не получилось. А тут уже дело вкуса. Не понравились по вкусу? Ну, извиняйте.
1: Да.
3: Я вот тебе, смотри, что такое меренга? Меренга — это воздушная кондитерская масса из взбитых яичных белков и сахара. Соловьев знает, что такое меренга.
1: Слава тебе. Я теперь тоже. Плюс один туда запиши. Слушайте, ну это оладьи же... Он приготовил оладьи из того, что у холостяка обычно залежалось в холодильнике, понимаете?
3: У меня, кстати, сегодня в рубрике будет примерно такое же блюдо.
2: Дождемся.
1: Да.
0: Вечер на

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Специально подобрал сегодня такой рецепт, чтобы он получился у всех на 100%. Он простой, легкий, но очень вкусный. Ребятки, послушайте. Пицца на батоне.
2: Ну и...
1: На батоне. Для завтрака. Вот хотите, если завтра всю свою семью на завтрак удивить, хотим, запоминайте этот рецепт. Значит, смотрите. Ставим сковородку разогревать, сливочное масло бросаем кубик. Теперь яйца венчиком вместе с солью взбиваем. Но не до пены, а так, чтобы они просто вот одна яичная такая масса плотная получилась. Ломтики батона обмакиваем в этой яичной смеси. Прям замачиваем. На сковородку где-то у меня сегодня поместилось 7 ломтиков. Ну, на вашей может быть чуть меньше. 6, допустим. Обмакнули в яичную смесь и на сковородку. Заливаем остатками яйца. И это дело все схватывается. Сверху, пожалуйста, накрошили сосиску. Вот у меня сегодня были сосиски в холодильнике. Помидоры черри и посыпали обильно сыром. Ой, сыр лучше взять моцарелла, чтобы он потом расплавился. Теперь я, значит, из сковородки эту пиццу переложил на противень. И в духовку 220 градусов на самый верх поставил до образования румяной аппетитной корочки. Вот вам и пицца, ребятки.
3: Супер.
1: На батоне.
3: Официальное, официальное блюдо 30-летних мужиков, у которых из чистой посуды дома осталась только микроволновка. Отвечаю вас.
1: Но в микроволновке, конечно, такой корочки не будет, как в духовке.
3: Не будет, не
1: в общем,
3: будет.
1: Ребята, бегом в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. В поиске наберите Иван Соловьев. Там вас ждет видеорецепт. Посмотрите, как это красиво и аппетитно. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Да что за нормально?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм – один шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
12: В акции участвуют товары бренда Лена Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скакова, 17, строение 2, комната 2. ОГРН 114-774-652-74-44.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: С годами все проходит. И даже годы. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Сегодня мы демонстрируем ваши кулинарные провалы в нашей программе. Что вы пытались приготовить по рецепту из этих видеоблогеров, а у вас ни черта не получилось, что чаще всего и бывает.
2: Позвольте рассказать свою историю личную.
1: Давай.
2: Как видеоблогер, как ты говоришь. Я недавно, вот когда у нас был яблочный спас, месяц назад, да, я готовил цветаевский пирог. Ну, такая шарлотка, да, грубо говоря. Готовил по рецепту. Ну, ребят, ну не получился, он у меня не стабилизировался, этот пирог. Он по-прежнему, ну, он был жидким, я его уже начал разрезать, он потек. И самое, что главное, я, когда такой у меня провал случается кулинарный, я это показываю. Вот, ребят, вот, смотрите.
1: Молодчик.
2: Провалился. Не получилось. Что-то, видимо, перемудрил-намудрил.
1: То есть, не стыдно признаться в этом. Не цветаевский такой, а ахматовский, там слезы.
2: Житяевский. Жиженый.
3: Жижа. Я бы сказала, это даже пирог Бальмонта. Так что, действительно, прямо в сердечко.
1: Жижа. Это же Рева. Жижа. Это у него. Так. Сейчас сообщение найду. Вот оно. Нет, не нашел. Да, вот оно. Елена пишет нам. Сейчас это надо читать со соблюдением интонации. Ничего не получалось. Никогда. Как итог, слезы. И конечный результат шедевра в мусорном ведре. 3 восклицательных, 4 восклицательных. Но я не сдаюсь и продолжаю наступать на те же грабли. То есть вы, Елена, изобрели самый дорогой способ поплакать на кухне. Найти себе повод. И ваше ведро, между прочим, как мне кажется, в смысле бюджета, который вы туда отправляете, питается лучше, чем я в свои худшие годы, будучи студентом.
2: Ребят, это очень классная тема. Давайте ее обсуждать во втором части. «Вечер на русском» вернется в 19.00. Не забывайте мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Пост с темой опубликован в комментариях. Продолжайте писать свои истории, что вы готовили по рецепту, а у вас не получилось.
1: Пиху!
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. «Вечер на русском».

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 14 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха 24-25 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
2: Реклама на русском. Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Как отлично провести выходные?
2: Конечно, в Алания Синема.
3: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
2: Уютные кинозалы, невероятный звук
3: и великолепная картинка.
2: Ежедневно с 10 утра.
3: Алания Молл.
2: Московское шоссе 3К.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент заявил, что для новой волны мобилизации в России сейчас нет сценария, а все слухи на эту тему Владимир Путин назвал задуманной информационной атакой в преддверии выборов в Госдуму. По словам главы государства, в вооруженных силах России нет проблем с набором. Ранее президент говорил, что группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тысяч человек. В правительстве сообщили об улучшении ситуации на топливном рынке благодаря дополнительным поставкам с НПЗ. Какие именно компании стали привозить больше горючего, вице-премьер Александр Новак не уточнил, лишь отметил, что власти продолжают поддерживать баланс за счет роста производства и импорта. На этой неделе Кабинет министров разрешил продавать на АЗС топливо экологического класса ниже Евро-5. Минздрав решил изменить порядок диспансеризации. Ведомстве заявили, что она станет более персонализированной. Набор исследований расширится для конкретных групп риска. Например, при оценке сердечно-сосудистых заболеваний врачи смогут учитывать данные ранее проведенной компьютерной томографии. На втором этапе диспансеризации пациентам предложат УЗИ брюшной аорты, а еще будут оценивать репродуктивное здоровье мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Больше половины, 57% опрошенных россиян не хотят резко отказываться от летнего образа жизни. По данным ТАСС, самым популярным способом продлить лето стали короткие поездки за город. Четверть респондентов осенью будут посещать кафе с летними верандами, пока позволит погода. Каждый пятый выберет прогулки и пикники. Еще среди вариантов – бассейн на открытом воздухе. 12% предпочтут небольшие поездки в соседние города. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Соседний город, ну если у вас соседний город Краснодар или Сочи,
3: да,
2: там,
3: да, да,
2: или Ялта, то, конечно, себе лето продлишь. А если это тут Тверь?
3: Конечно.
4: Добрый вечер еще раз, дорогие наши слушатели. Час второй, вечер на русском.
2: Да.
3: Всем привет.
2: Продолжаем лечить ваши кулинарные травмы, друзья мои. Тема, когда вы готовили все строго по рецептам этих видеоблогеров, а получилось нечто способное, нечто неспособное к еде.
4: Почему сразу именно видеоблогеров? Можно же рецепт взять от руки написанный. Вот у меня до сих пор книга рецептов такая хранится. От мамы, от сестры. Или рецепт, который раньше, помните, из газет, журналов вырезали.
3: Да-да-да.
4: Что же рецепты?
3: Такие желтенькие листочки.
4: По ним тоже может не получиться.
2: Ну, может. Но там пожаловаться не на кого, понимаете?
3: Слушайте, я один раз бифстроганов готовила вот по такому рецепту. Вот это получилась гадость. Это было полное ощущение, что взяли подошву от старого тапочка, залили сметаной или чем-то там. Это получилось настолько жестко, настолько невкусно и
4: не
3: кисловато.
4: Не умеете вы, Юля, мясо правильно
3: абсолютно
4: выбирать.
3: Абсолютно.
2: Ну, во-первых, выбирайте готов. А вдруг у тебя у нее был замысел какой-то?
3: Какой? Испортить ужин дорогому мужу.
4: Вот смотрите.
2: Семье отмстить.
4: Светлана. Светлана делится своей историей. Готовила четко по рецепту, посмотрела все эти заготовку из овощей на зиму в 3-литровых банках. Все сделала по рецепту. Банки поместила в кресло на медленное остывание. Остывание произошло, но потом был взрыв. По комнате живописно валялись куски аккуратно нарезанных овощей, ну и само кресло украсилось. Больше я не пробовала.
3: Это в смысле? Дизайн.
2: Не, подождите, банки в кресле, друзья, или
4: ну,
2: на
4: это,
2: диване?
4: Это медленное остывание. Есть такая опция.
2: Почему функция? В кресле медленно остывать после работы должен только муж.
3: Ну, и а все. Почему не жена, интересно?
4: Дайте я Светлане отвечу, почему банки взрываются. Плохо простерилизовали, вот и все.
3: Вот, начинается. Только мы с Сашей, как всегда, начали мужское и женское любимое тело. Как тут же пришел Ваня со своими банками.
4: Умными этими советами, да.
2: Ну, за...
0: Пряников, Калинина и Соловьев.

0: Реклама на русском.
1: Что? Меня снизили? Что?
2: Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
3: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
1: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Крабовые палочки не из краба, сырники не из сыра. Мы сегодня обсуждаем ваши кулинарные провалы. Что вы готовили по рецепту, строго, точь-в-точь, а все равно это блюдо не получилось. Вот Евгения пишет: «Моя боль – это плов. Сколько бы я ни готовила, по какому бы рецепту ни готовила, проверенному, перепроверенному, все равно получается рисовая каша с мясом».
2: Рисовая каша.
1: Что делать? Да. Задает вопрос Евгения.
3: Рисовая каша с мясом, друзья мои. Главное, первое, не постить свой плов в сеть. Потому что даже если он будет идеальным, к вам набегут миллиард ошпазов. Ошпаз это те ребята, которые, собственно, умеют готовить плов по-настоящему. Ну, как им кажется. Потому что вас там обглодают похлеще молодого барашка из того же самого плова. Это говорю вам я, как человек, который испортил тонны риса и баранины, пытаясь научиться готовить плов как раз по роликам вот этих. И только пальцы, только чутье, только проверенное время. И 10 двоих друзей, которые сидят и ждут этот плов, и, конечно, попробуй его испортить.
1: Вот, кстати, чтобы действительно плов научиться готовить, нужно зайти под какой-нибудь такой ролик и почитать комментарии.
3: Да.
1: И там точно будут те самые правильные, нужные советы.
3: И вот, понимаешь, что вы комментарии пишете? Приготовьте свой плов. Но я уверен, что все, кто в интернете постит свой плов, там недоваренный рис, потому что самое страшное — это показать комментаторам, и они тебе скажут: «Шевля! Шевля!» А шевля — это такое, ну, в смысле, плов женский, как бы. Вот он напоминает кашу. Лучше его не доварить, чтобы он прыгал красиво. Вот.
1: А вот как такая вам история от Евгения. Готовила в юности пирог. История из юности. Перепутала муку с крахмалом. И спекла. Пирог получился странным. Вечером в гости зашел молодой человек, стали пить чай. Он нахваливал. Ел и нахваливал.
3: Ну, ребята, ну, кормить своего молодого человека и ждать, что он наведет критику.
1: Конечно.
3: Даже если у него завтра случится заворот кишок, все равно будет сидеть и хвалить.
2: Это точно мой случай. Боже мой, когда вспоминаем всех этих кавалеров и все эти пироги, ух, чего только не было.
1: Судя по всему, опасная штучка.
3: Судя по всему, у нее длинное кулинарное кладбище.
2: Да.
0: Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
15: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Недавно бросал хлеб лебедям, сорвал балет! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
17: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском. Приготовили мы для вас блюдо под названием «Вечерний замес». Рецепт простейший, 30 секунд и ваши ответы. Дадите за это время как можно больше ответов, уйдете от нас не с пустыми руками.
18: Да, да, сейчас страдать перестаем, свои кулинарные шрамы тоже. Значит так, назвать свои победы может каждый, понимаете? Mm-hmm. А вот с «Вечерним замесом» нет. Mm-hmm. Назвали 5... получили в подарок фирменный светильник. 10. К светильнику прилетает к вам еще и мощная колонка, друзья мои. Открыли все линии связи доступные.
19: Юлия, огласите. 8-495-995-105-7. Как всегда, дозваниваемся быстро и с пожеланиями удачи вперед.
17: Пряников, Соловьев и Калинина. Вечер.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: О «Вечернем замесе» принимает участие у нас Светлана. Москва, район Коптево. Светлана, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Мне вот не кажется, в районе Коптево просто обязаны жить хорошие кулинары.
2: Коптево.
1: Что прям, он так и название свое получил. То есть там собирались...
3: Коптить.
1: Коптили всю дорогу. Светлана, продолжайте эту славную традицию.
2: Конечно.
1: Так, и что же у вас не получилось-то?
2: Был такой случай, что готовила сырники. А в сырнике вместо сахарной пудры добавила крахмал.
1: О, понятно.
2: Это, да. Конечно же, очень шикарно, очень вкусно.
3: Резиновые сырники.
1: Зато таким сырником можно зимой в хоккей поиграть.
4: Он как раз абсолютно мой случай.
3: Светлана, а вообще вы любите готовить?
2: Да, и приходится...
3: Кого кормить приходится?
2: Ребенка.
3: Правильно. А сейчас...
4: Да, дети прожорливы.
3: Да?
4: Да, точно.
2: Мальчики особенно.
3: Светлана, давайте к нашей игре. У нас вечерний замес. Напоминаю наши правила. У вас будет ровно 30 секунд, и сейчас мы озвучим задание. И за 30 секунд вы должны будете дать как можно больше вариантов ответов. Даете 5, забираете светильник, даете 10, и светильник, и колонка от русского радио ваша. А задание звучит следующим образом. Светлана, назовите как можно больше видов съедобной зелени. Поехали.
2: Зелени. Петрушка.
3: Так.
2: Сельдерей. Укроп. Господи.
3: Лист. Есть такой.
2: Лист салата, да.
1: Так. Такой зеленушка, что...
2: Капуста.
1: Молодец. А такой, что шашлык тоже без него не получается. Кин-кин.
3: Кинза. Отлично. Ну, слушайте, 6 разновидностей съедобной зелени вы назвали. А значит, светильник от русского радио ваш. Забирайте, Светлана, поздравляем.
4: Так, спасибо большое. Аплодируем.
1: Аплодируем. Это мы тут, знаешь, шутили, Светлана, из Коптева коптить. Сейчас жители района Капотни вообще держатся еще за живот. Светлана, привет, и давайте.
2: Передаю привет в первую очередь своей семье. И вам, конечно же, большой привет. Спасибо за то, что радуете нас утром, в обед и вечером. Вы такие замечательные.
1: Спасибо.
2: Обнимаю вас.
3: И мы вас тоже обнимаем.
4: Абсолютно взаимно, дорогая Светлана. Ура, ура, дорогие мои. Ну что, по-моему, круто.
1: Да, очень.
0: Вечерний замес. На русском радио.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Для тех, кто только что прибавил звук на радиоприемник, напоминаю, сегодня мы обсуждаем и лечим ваши кулинарные травмы. Тема – шедевры по рецепту из интернета, которые обернулись катастрофой.
2: Да, борщ, например, не покрасился. Не розовый, а какой-то бледный получился.
3: Ой, да, это мне так нравится, когда современные барышни, особенно прокачанные в кулинарии, начинают в преддверии Нового года разыскивать розовый майонез для селедки под шубой.
2: Помните, купите розовую воду для борща.
1: Какой жирный борщ. Баянище только что.
2: Ну да ладно. Так, готовила, вот слушайте, Валерий нам пишет. Готовила ребенку на день рождения торт «Птичье молоко» из манной каши по рецепту из журнала. Получилась манная каша.
3: Вот удивительно.
1: Вообще не смешно.
2: Что хотели-то?
1: Сейчас Иван нам расскажет.
2: Надо было готовить торт «Птичье молоко» из птичьего молока. Тогда получится «Птичье молоко».
1: Да, слушай, сколько птиц надо подоить. Как мне.
2: Еще поймать.
1: Еще выжить.
2: Какой жирный баянище. Как говорит наш один знакомый.
1: Да уж, какое-то талантливое имя его, правда, позабыл. Так, как-то решили вот про десерты. Еще Мария. Как-то решили с семьей приготовить торт-суфле на день рождения. На яйцах не получилось, суфле не застыло и получилось жидким. Пришлось торт есть так жидким. Хотя сделали все строго по рецепту из ролика в интернете. Ну, слушайте, если у мамы дома подходящий авторитет, понимаете, то все, вся семья садится кругом, берет ложки и молча хлебает суфле. Потому что рецепт, деньги-то уплачены.
3: Конечно.
1: Надо есть.
3: Ой, сколько раз у меня мужчины были вынуждены поедать мои всяческие шедевры. Говорили, да, мама, у тебя прекрасно все получилось. Ирина Кай пишет, поверила рекламе, что, мол, быстро, дешево пирог для ваших деток. Тесто сделала строго по рецепту, выливал на противень, и надо было слоями, чтобы пирог получился слоеный и разноцветный. Выливала. Он превратился в единую грязную массу. Ну, в общем, махнула рукой на этот рецепт, сделала стандартную зебру, только с фруктами. Ну, так обычно и бывает.
2: О, а у меня, знаете, у меня когда не получается какой-то пирог, я его называю присядыш. Допустим, смотри, яблочный там, планировался воздушный яблочный пирог. Не поднялся, я говорю, яблочный присядыш. Вишневый.

0: 50-ыш. А ведь вкусно. Вот, допустим, когда пирог не поднимается, ну, бисквит. Да, он такой, да, как бы, да, склейки. Да. Тоже ведь вкусно.
1: Присядешь. Присядешь.
2: Мне надо записать это слово каждый раз, когда муж будет плохо себя вести.
1: Мне кажется, словом «присядышь» называют солисты ансамбля Игоря Моисеева, который, в общем...
2: Пляска, присядка.
3: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Ой, это у меня в глазах двоится.
9: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
10: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
11: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
13: Платежи за рубеж – больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
14: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
15: Люди почему-то радуются не только уменьшению очереди перед ними, но и ее увеличению позади. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Но если подвести такую итоговую черту сегодняшней беседы, какой можно сделать вывод? Мы все готовить умеем, просто у всех разная фантазия. Вот и все.
2: В смысле?
3: Удивительный.
1: Ну вот ты читаешь рецепт, да? И не всегда ему следуешь, не всегда. Бывает, отходишь вправо, влево, бывает, что-то упускаешь. Но, тем не менее, все равно все получается.
3: Ну, поэтому я всегда готовлю на глазок.
1: Вот, это совет. Да. Это бабушкин главный совет.
3: Абсолютно.
1: Готовь на глазок.
3: Да-да-да, так, чтобы вкусно было.
2: Выключи соцсети.
1: Нет, не выключай соцсети.
3: Не выключай.
1: Не оставляй блогеров без доходов.
2: Закажи доставку. Обними жену. Испортил еду. Спас страну. Я пошел домой.
1: Андрей Макеев у нас в студии. Привет, Андрей.
4: Слушайте, я хочу внести ясность по поводу того, что вы говорите словом рецепт. Я думаю, самое время. 19:47. Конец шоу, внесу ясность. Потому что рецепты бывают написаны, а бывает, когда ты смотришь по видео. Да, это совершенно огромная разница.
2: Это мысль.
4: Потому что, когда оно написано, у меня никогда не получается то, что там написано. Это, знаешь, даже есть такой прикол.
1: То есть
4: прикол.
1: Тебе нужно инструкцию прочитать.
4: Ну, смотри, вот написано, да, вот есть такой известный прикол. Запекайте до полной готовности. Откуда я знаю, когда ты там приготовишься? Ты пишешь рецепт, ты его это готовил. Напиши 45-50 минут, да, а я буду каждые 3 минуты проверять, когда это будет готово. Поэтому, а если видеорецепты, тогда это другое. Я же сверяю все. Я же не верю в гороскоп.
1: Вот я сегодня пиццу готовил, я так и написал. Запекайте до образования корочки.
4: Я же не верю в гороскопы, но я же сентябрьская дева. Я же должен сличить все, что происходит. Вот с тем, что...
3: А с наступающим можно поздравлять?
4: Нет, нельзя.
3: Ладно, не буду.
2: То есть ты сверяешь по картинке, даже если...
4: Я сверяю с видео.
2: Даже если при создании этого видео использовалась строительная пена и клей... Момент.
4: Я это все добавляю. Естественно, да. Естественно. И знаешь, как получается вкусно?
3: И как говорят, при изготовлении блюда ни одно животное не пострадало.
4: Ладно, слушай, ребята. Здесь случай как раз твой на глазок работает. Понимаешь, если строительные пены и все остальное не сочетается по вкусу, можно посолить, и тогда будет... Майонез все исправляет всегда.
3: Да, кетчуп наше все.
1: Кетчуп и майонез. И чесночок. Ладно, ребятки, хороший вкусный вечер у нас сегодня получился.
2: Да.
1: Не все то золото, что блестит. Не все то правильно, что в рецепте написано.
2: Не все та еда, что горит.
1: Да. Но все то веселое, что называется вечер на русском.
4: Ничего себе.
3: Абсолютно.
1: Вернемся в понедельник в 18:00 втроем.
2: Конец связи.
1: Пока.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
5: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
6: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
7: Ты ушла.

0: сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 14 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха 24-25 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 8 вечера. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Сегодня в Беслане завершается трехдневная вахта памяти по жертвам теракта. В 13 часов 5 минут во дворе школы прозвучали два удара колокола. Именно в это время, в 2004 году, в спортзале прогремели взрывы. Вслед за этим в небо выпустили 334 белых шара в память о каждой жертве трагедии. По ежегодной традиции состоялся крестный ход с фотографиями погибших до мемориального комплекса «Город ангелов». Вечером в школьном дворе зажгли сотни поминальных свечей. В Северной Осетии продолжается обновление центров занятости населения. Работы ведутся в головном офисе и дополнительном отделении во Владикавказе, а также в 8 районах республики. Как сообщает профильный комитет, после капремонта и переоснащения офисы будут работать в формате кадровых агентств. В них соискатели смогут пройти профориентацию и переобучение, а также получить консультацию по открытию собственного дела. Добавлю, в кадровые центры можно будет прийти с детьми. Для них специально оборудуют игровые зоны. Модернизация проводится в рамках реализации национального проекта «Кадры». Сотрудники МЧС спасли троих мужчин, пытавшихся пересечь русло реки Ордон на автомобиле УАЗ. По информации чрезвычайного ведомства, течение унесло машину на середину потока. Мужчины были вынуждены забраться на крышу и ожидать помощи. Один из пожарных закрепил на застрявшем автомобиле буксировочный трос, после чего с помощью спецтехники вытянул его на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась. Северо-осетинские дзюдоисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях. Как сообщает Федерация дзюдо, турнир прошел в Назране. В нем приняли участие более 200 юниоров и юниорок до 21 года. Наши спортсмены завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых наград. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

остается только вас поприветствовать прямо сейчас со всех в эфире Русского радио. Если Ираклий вдруг попрощался внезапно, то я вас приветствую и обещаю вам самую приятную музыкальную компанию здесь, в нашем эфире. Знаете, максимально расслабляющего, судя по тем аккордам, которые у нас звучат уже здесь в эти минуты. Ираклию спасибо за начало музыкального часа. Градусы появятся совсем скоро. Алсу вместе с нами на русском.

0: Реклама на русском.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
2: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
4: Умная женщина всегда превратит узы брака в бразды правления.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 90 200.

0: не знаю, хорошо или это плохо, о чем пели только что группа «Градусы» в эфире Русского радио. Ну, конечно, нужно все смотреть в контексте определенной ситуации и, может быть, даже пользоваться в свою сторону. Если, например, вам действительно нужно дождаться какой-то автобус или чтобы очередь побыстрее прошла, то человек, рядом с которым замедляется время, тут как раз не кстати. Тут как раз нужен тот человек, который может это время скоротать как можно быстрее, как можно веселее. Ну, а если, например, вам сейчас тепло, хорошо, приятно, и вы в отпуске где-то на море, ну, конечно, тот человек, с которым замедляется время, идеально для вас подходит. Мы здесь, в эфире Русского радио, так или иначе, как бы вы ни проводили время, находим способ его и скоротать, и украсить, и замедлить, если надо, ну, благодаря, конечно, песням, которые составляют нам компанию. «Бурито» и «Елка» впереди, «Жанна Фриске» чуть ранее, «Мари Краймбрери» в списке выступающих в ближайшее время, ну и Сергей Лазарев о главном прямо сейчас.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скакова, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.

0: 12+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+. Когда жена сказала, что купила себе новые туфли с бантиками розовые и на шпильках, мне и в голову не пришло, что это три разные пары. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

есть идеальное сочетание. Это «Бурито» и «Елка» в эфире Русского радио. И надеюсь, в вашей жизни все именно так же гармонично, что вы не только знаете секреты друг друга, но и если вдруг вы находитесь на расстоянии с кем-то, ну, я сейчас не обязательно имею в виду влюбленных людей, а просто друзей, знакомых, вы знаете, что встретитесь, и самое главное, знаете, когда это состоится. А еще хорошо, когда вы действительно не договаривались, а просто периодически ходите по одной и той же плоскости и встречаетесь друг с другом. Как сейчас на Русском радио с Дмитрием Маликовым.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Слушайте, Наташа, а вы мне напомнили еще одну очень классный цикл «Сделан до трансерфинга». Mm-hmm.
2: Да. Мы читали эти книги но, по поводу свободы от манипуляций, но так от них не освободились.
3: Но зато мечты сбылись.
2: А какие?
3: Ну, там же нужно было как бы...
0: Там надо мечтать.
3: Проекции представлять, да. Что ты хочешь, а в твоей жизни получилось. И получилось ведь.
2: Не, мне нравится книжка «Ешь, молись, люби». Понимаете? Mm-hmm.
0: Вот. Но ты только прочитал, где ешь.
2: Я первую часть только ешь, ешь, ешь.
0: Да.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер «Джилэнд J6». Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. «Джилэнд J6» с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации «Престиж».
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jilandrus.ru.
12: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
13: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
14: Товарищ инспектор, ну какие документы? Я же неделю назад вам их отдал. Вы что, потеряли? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

почему-то красивые люди и умные люди всегда полны вот этим, ну, что-то, какой-то неуверенностью в своей собственной исключительности, вот именно которой наградила их природа, судьба и все остальное. Если есть красота, если есть талант, хочется слушать и слушать. Но вот видите, вот здесь почему-то песня называется «Поставь на стоп». Маша Вебер на русском радио. Невозможно. Вот невозможно остановиться. Хочется слушать всегда и влюбляться бесконечно. Знаете, если вам не хочется влюбляться в человека, не хочется его слушать, значит, это просто не ваш человек. Она не твоя, или он не твой, и так далее. Но здесь Стас Пьеха и Григорий Лепс внесут определенную ясность прямо сейчас в эфире Русского радио. Вам нравится наша компания? Делайте громче, оставайтесь.

0: Реклама на русском.
1: Эту осень встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Женщина любит ушами, а берет деньгами.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент предложил продлить повышенные выплаты за третьего ребенка на Дальнем Востоке до 2030 года. По словам Владимира Путина, решение жилищного вопроса играет весомую роль для демографии. Среди мер поддержки – единовременная выплата на первенца в размере двух прожиточных минимумов, а также региональный маткапитал при рождении второго ребенка. А если появляется третий, то к федеральной выплате в 450 тысяч рублей в дальневосточных регионах добавляют еще 50%. Нефтегазовые доходы России достигли минимальных значений с начала года. По данным Минфина, в августе в бюджет поступило свыше 400 миллиардов рублей. Для сравнения, это вдвое меньше, чем в июле и в апреле. Из-за обострения конфликта Ирана и США минувшей весной американские власти временно разрешили продавать российскую нефть с танкеров. Минстрой рассказали о переизбытке новостроек в некоторых регионах. Каких именно, ведомстве не сообщили, лишь отметили, что причиной стала несбалансированная градостроительная политика местных властей. Однако возникла и другая проблема. В Министерстве строительства рассказали РБК, что есть регионы, где власти искусственно задерживают вывод новых объектов. По данным аналитиков, в 39 регионах объем предложения новостроек в несколько раз превышает спрос. Футбольные клубы потратили на игроков почти 10 миллиардов долларов в летнее трансферное окно. Это рекордное значение. Международная федерация футбола заявили, что первое место по сумме трат заняли английские команды. В общей сложности их расходы превысили 3 миллиарда. Далее следуют клубы из Италии, Испании, Германии и Франции. Наибольший доход от продажи футболистов в этот раз получили французские и английские команды. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Вот я сегодня видел такую фразу интересную, что тот, кто нашел свою самую главную песню в жизни и слушает ее, тот больше не спешит. Ну, что-то в этом есть, да, особенно если учитывая, что у нас с вами вечер, и нам эта песня просто прямо сейчас необходима. Для кого-то это будет Максим, для кого-то это будет Дима Билан, для кого-то Юлия Савичева. Все для вас обязательно будет. Когда я

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
3: Круглосуточно.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю?
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Вы знаете, если вас видит человека, который излучает счастье и, собственно, способного сделать кого-то счастливым, я думаю, что за это можно благодарить судьбу, за то, что она вас наделила таким характером, темпераментом, возможно, каким-то и внутренним светом, к которому все тянутся. Пусть этот свет сияет как можно ярче под музыку русского радио. Юлия Савичева вместе с нами далее.

0: сообщение с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Банк ВТБ. Указана цена на Чанган ЮЕС в комплектации Техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО ЦНФС. УГРН 1-227-798-009. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2020 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
12: В жизни не важно, в каком направлении плыть, по течению или против. Главное, чтобы была яхта. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Пусть другие подробности из вашей жизни тоже будут известны вашей половинке, потому что, ну, очень-очень уж хочется им периодически знать о нас чуть-чуть больше. Может быть, даже иногда, порой под вечер нам совершенно не хочется делиться какой-то информацией, но, тем не менее, что-то же должно быть, какая-то история, какое-то впечатление, которое связано с вашей жизнью сегодня или всегда по жизни, что-то должно порадовать вашу вторую половинку. Поэтому почаще, конечно, беседуйте, общайтесь. Ну, а если не нашли, так ищите. Девушки бывают разные, красные, белые и всякие разные, от которых отпетые мошенники пойдут прямо сейчас, и каждому найдутся по душе.

которые могут только раз сорваться с места и улететь. Причем, знаете, не возвращаться еще какое-то время. Я о чем говорю? О том, что у нас же есть какие-то обязанности рабочие, в конце концов, которые нас связывают с местом, к которому ты привязан фактически, люди, которые находятся рядом с тобой, ну и так далее, и так далее. А тут раз, сорвались с места и буквально вот улетели. Ёлка, спасибо ей большое за, ну, если не за реальность какую-то, которая возможна в нашей жизни, а просто мечту. И с этой мечтой хочется верить, что все будет обязательно хорошо, и мы тоже улетим когда-нибудь туда, где нас ждут и любят, и пока остаемся именно с этими людьми здесь, с которыми нам хорошо. Роман Архипов с нами. Yeah.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк в

0: 12+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Путешествовать значит жить. Сказал я себе и поехал на работу. Рекламная служба Русского радио 579-779.

Ну, так уж привыкли мы к тому, что осень у нас сочетается именно с каким-то меланхоличным настроением. Хотя, с другой стороны, ну, кто так придумал? Кто-то вот навязал нам такое мнение, да? И мы теперь должны этому мнению как-то следовать. А может быть, для кого-то осень — это приветствие чего-то нового и предвещает что-то новое. Поэтому давайте радоваться этому сезону и под песни в эфире Русского радио. Александр Панайотов с нами.

0: радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент призвал укреплять российскую ПВО для защиты НПЗ от беспилотников. Владимир Путин сказал, что особые меры безопасности заранее не принимали, так как не считали гражданские объекты потенциальными целями противника. Тем не менее, глава государства похвалил бизнес за защиту нефтеперерабатывающих заводов от атак беспилотников. По словам президента, восстановительные работы НПЗ продолжаются, осталось отремонтировать 10% пострадавших предприятий. Центробанк предложил пересмотреть условия льготной ипотеки и использовать ее только для решения конкретных задач. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики. В свою очередь в Госдуме отметили, что массовая безадресная льготная ипотека привела к двукратному росту стоимости квартир. В результате позитивный эффект от низких ставок был перечеркнут, жилье стало менее доступно. Еврокомиссия собирается сократить объем выдачи виз россиянам. Причем в прошлом году гражданам России выдали 680 тысяч виз. Это на 20% больше, чем годом ранее. Причину такого роста в Еврокомиссии не назвали, но сослались на решения отдельных стран ЕС. После начала СВО государства Евросоюза отменили соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Почти половина опрошенных россиянок не готовы встречаться с мужчиной, у которого есть близкая подруга. Среди мужчин такой ответ дают треть. Спокойно принять подобную дружбу готовы 29% женщин и 34% мужчин. Как пишет афиша Daily, друзья противоположного пола есть примерно у 4 из 10 респондентов. Главным нарушением границы мужчины и женщины считают ночные переписки и долгие личные разговоры. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Стол заказов» и Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, скажу так, мы с особой симпатией относимся к тому, что у вас есть друзья, родные, близкие, родственники, даже не ревнуем, это очень важно. И, во-вторых, приветствуем ваше внимание, которое вы уделяете им в эфире Русского радио. Ну, по крайней мере, ваше стремление порадовать их в столе заказов. Здесь вот только, знаете, я всеми руками и ногами за, и 100%, пожалуйста, пишите, радуйте, говорите, не балуйте комплиментами. В общем, любые ваши способы взаимодействия с близкими родными через стол заказов Русского радио только приветствуется. Напомню, что можно прямо сейчас зайти в официальные аккаунты наши, где угодно, как вам больше всего нравится. Есть в Максе возможность написать сообщение. Пишите, заходите, например, во ВКонтакте, в Одноклассниках. И там, и там, и там, везде, где хотите, есть пост для нашего стола заказов, который уже сейчас идет в эфире. Выглядит он в виде моей фотографии. Меня зовут Андрей Макеев. Вот, собственно, под моей фотографией. Конечно, как всегда, напрашиваюсь на лайки ваши, на внимание, на ваши сердечки. В принципе, пока не попрочишься, никто не поставит. Ну и, конечно, очень важно писать, сообщать о том, какие поводы у вас есть приятные сегодня для того, чтобы порадовать близких и родных. Ну и без повода тоже, конечно, всем рады. Артур Пирожков открывает стол заказов. Чуть-чуть попозже Мари Краймбери. Ваши сообщения уже жду. Дерзайте.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот, собственно, и покажите, какими вы счастливыми можете быть и какие поводы у вас для этого есть. Пишите сообщение в Одноклассниках. Можно сейчас в нашем официальном аккаунте Русского радио в Одноклассниках все оставить. Любимому мужу Камиле, он сейчас в дороге слушает Русское радио. Мне Алсу пожелал провести эфир замечательно, задорно. Спасибо большое, буду стараться от всей души. Хорошего вечера. Пожелание всем, кто сейчас слушает конкретно Русское радио, от Алсу. Ловите, принимайте. Должно быть тепло. Уже подогревается. Всем радиослушателям южный теплый морской привет из города Сочи. От Алочки море музыки, танцев и позитива тоже пожелал. Но для этого нужно оставаться на волнах Русского радио, конечно же. Игорю Гузенко, Марии Агеенковой, Сергею Борисову, всем ведущим Русского радио слушателям, с наступающим днем города Москвы. От Павла из Москвы прилетело к нам это сообщение. Ну и здесь, наверное, учитывая, что осталось мне 12 секунд, остается только напомнить, что можно писать прямо сейчас все свои приятности в стол заказов. Только-только принимаю. Поэтому сочиняйте. Напомню, что в Одноклассниках всем вам рады.
0: Стол заказов Русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: По какому поводу летаете? Может быть, в прямом смысле вы сейчас находитесь у трапа самолета и вот хотите всем сделать, как говорится, ручкой, помахать всем, пожелать всего хорошего и улететь куда-то в теплые края. И по этому поводу, ну, вот хочется порадовать. Пишите сообщение. Ну, и другие поводы тоже приветствуются, конечно же. Пишите сообщение на русское радио, в стол заказов. Напомню, что прямо сейчас можно зайти и найти после стола заказов в Максе, пожалуйста, во ВКонтакте, в Одноклассниках, везде, где вам нравится, где удобно. Приветствуем вас, ну и, соответственно, читаем тоже то, что у нас здесь есть. Из Иваново Наталья сообщает: закончилась рабочая смена, теперь можно смело отдохнуть. Вот тоже повод улететь, ну пусть и не в прямом смысле, переносном, тем не менее, хотя бы до завтра, до утра, чтобы почувствовать себя в состоянии полета. Привет Ивану и Лене из Сочи. Ребята, держитесь, скоро каникулы, мы с вами, друзья, из Питера написали это сообщение. И еще раз из Сочи от Екатерины. Надюша Капраловой привет. Благодарит Надежда ее за все. Мы, конечно, можем только догадываться, за что. И новую звездочку Аннель из Ростова-на-Дону с выходом уже третьей песни. Вот так вот Евгений поздравляет. А мы слушаем с вами сейчас Дмитрия Маликова с большим удовольствием. Пишите сообщение.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, пусть кто-то не представляет, что вас может прямо сейчас накрывать счастьем с головой, но тем не менее, это же существует в вашей жизни, да, и повод есть соответствующий. Так пусть все остальные об этом знают и, может быть, даже стремятся к этому душевному состоянию, которое есть у вас. Пишите сообщение, по какому поводу вы радуетесь, по какому поводу праздник, собственно, 3 сентября, между прочим, на календаре, напомню. И вот Наташа пишет: пожалуйста, привет, приглашение Татьяне. Жду в гости в нашу ромашку 8 сентября на день Натальи. Всем доброго вечерочка из Октябрьска. Здесь мы галочку поставили, да, 8 сентября, день Натальи, запомнили. Если я забуду, напомните вы мне, если буду находиться в этот момент в эфире. Всех близких и друзей с наступившей осенью Марина поздравляет, желает солнышко в душе, радости, благополучия и хорошего настроения, и пусть у вас у всех все в жизни будет обязательно хорошо. Так, Макси у нас из столицы закатов привет прилетел. Пожалуйста, моему ромашке, что его Юляшка уже едет за ним. Скажите, всем прекрасного вечера, настроения, целую и обнимают всех тоже. Ну вот дословно, что называется, читаю сообщение. С днем винограда, между прочим, Мария сообщает: пусть этот день будет полон приятных сюрпризов, как и виноградинка полна сока и сладости для всех слушателей. И для меня, пожалуйста, поставьте песню группы Бис. Будет чуть-чуть попозже. И вот еще хорошее настроение дочери Надюши и зятю Константину. Отличного отдыха на море. Это сообщение к нам прилетело от Антонины. Оксану Белозерову с днем рождения. Пожелаю всего самого лучшего. Алена из Сочи. Полетели.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вытаскивайте из памяти, кого, возможно, сегодня забыли поздравить с каким-то важным событием. 3 сентября пока еще на календаре. Во ВКонтакте нам Надежда написала: поздравляем семью сына Алексея и его жену Алину с льняной свадьбой. 4 года вместе. Любите, берегите друг друга. Мы вас любим. И снова 3 сентября. Ну, это понятно. Михаил пишет: от него привет Ольге Михайловне. Благодарит ее за учебу, поддержку, помощь, взаимопонимание, ценные советы. От Натальи огромный привет, конечно, прилетел и всем, кто слушает русское радио. Но самое главное, Наташеньке, сестричке, она под русское радио готовит ужин. Спасибо ей за все. И она самая прекрасная старшая сестра в мире и на всем белом свете. Прекрасно. Что еще есть? Вот в Максе вижу сообщение семье Шаяновых. От семьи Аминевых в город Белебей. Будьте всегда красивы, здоровы, самые лучшие наши друзья. Мужу Кашину, фамилия, у него только фамилия есть у мужа, Кашину, и любимым детям Назара и Нигина: люблю вас, целую. Это сообщение к нам пришло от Марии. И вот еще Владимир Пищухин с его 15-летием. Желаем здоровья и счастья.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио. Реклама на русском.

0: видео.
1: 12+.
2: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Оказывается, кроме быстрых углеводов,

0: есть еще и хитрые. Они попадают в организм после фразы:
1: «А не пора ли нам попить чайку?» Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Постараюсь уместить все сообщения, которые еще не прочитаны за этот час, насколько возможно. Буду стараться изо всех сил. Ольга написала: огромный привет самой нашей любимой фирме из Новоазовского района ДНР. Велес, все будет хорошо. Главное в это верить. С любовью, главный бухгалтер Олечка написала. Знаете, дорогие друзья, когда такие сообщения пишет главный бухгалтер, здесь действительно можно быть уверенным в своем будущем, что все будет обязательно хорошо. Пусть бухгалтеры пишут такие сообщения почаще. Всех компаний, всей страны. Любимые незаведной Катеньке, ткач, любимая, я очень обожаю тебя, счастлив, что вместе Салават написал. Пусть сегодня эфир летит на одном дыхании. Катя сообщает, все идеи воплощаются с первого раза. Тоже всем вам это пожелание такое. Ну и пятница пусть наступит как можно быстрее, это уже от меня. Ну и вот еще супруга с годовщиной свадьбы. Спасибо, дорогой Александр, что ты со мной все эти 15 лет. Ношу твою фамилию от Алевтины сообщений. Здесь все, стол заказов закругляем. В следующем часть всех жду.
0: Стол заказов русского радио.
2: Дай сигарету, я ее докурю, дай успокою нервы, договорю. На

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент назвал повышение ключевой ставки сознательным решением Центробанка. Владимир Путин заявил, что так можно поддержать макроэкономическую стабильность. Отметил, что нынешняя денежно-кредитная политика не слишком жесткая. На июльском заседании ЦБ опустил ключевую ставку до 14% годовых. После этого регулятор сообщил, что стало меньше факторов для дальнейшего снижения. Следующее заседание состоится через неделю. В Госдуме предложили нотариально заверять протоколы собрания собственников жилья. В Думском комитете по контролю заявили, что это необходимо, чтобы избежать подделки документов. Кроме этого, по словам депутатов, надо дать право гражданам напрямую заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями об оказании услуг, минуя управляющие компании. Такое правило позволит обеспечить прозрачность в сфере ЖКХ. Конкурс фонда президентских грантов по тематическому направлению «Дети в семье» продлится до 15 октября. Об этом рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Проекты могут быть посвящены в том числе профилактике социального сиротства и помощи семьям в кризисной ситуации. Уже поддержано более 100 инициатив на общую сумму свыше 420 миллионов рублей. Среди них кризисные центры в формате «Без разлучения» и «Юридическое консультирование». Московская «Динамо» разгромила «Ахмат» в третьем туре Кубка России по футболу. Матч завершился со счетом 3-0, причем форвард столичного клуба Иван Сергеев оформил свой 24-й гол в розыгрышах Кубка и сравнялся с лучшими бомбардирами в истории турнира. Это Олег Веретенников и Александр Соболев, который достиг этой отметки накануне в матче «Зенита» против махачкалинского «Динамо». На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

вот это состояние, о котором пела в начале нового музыкального часа Полина Гагарина в эфире Русского радио. Может с нами случаться это состояние в любой сезон года, то есть когда на сердце май и бабочки в животе. Не обязательно, чтобы действительно был май на календаре, а может быть вполне себе и какой-то холодный, и осенний период, и зимний. Главное, чтобы был тот самый человек, который умеет обнимать, который умеет говорить приятные слова. Ну и целует, обнимает, да, это все должно сочетаться вместе друг с другом, и тогда все будет обязательно хорошо. Ну и песня о любви, конечно, пусть тоже добавляют свой вклад в романтику ваших конкретных отношений, ну и вообще в целом в нашу с вами жизнь. У нас Иванушки совсем скоро будут здесь, с ними немножко потанцуем, ну и прямо сейчас почувствуем себя на берегу неба вместе с Димой Биланом в компании Русского радио. Оставайтесь вместе с нами действительно хорошо.

Ох, это приятное чувство, когда ты понимаешь, что человек, да, есть в твоей жизни, он, может быть, представляет собой полную противоположность, но, тем не менее, так хочется как можно скорее с ним увидеться, или с ней увидеться, или списаться, или пообщаться. Главное, чтобы, знаете, компасы были настроены правильно, чтобы направление у вас друг к другу было отстроено так, что вы рано или поздно все равно друг с другом встретились, если вас сейчас разделяет расстояние. Ну, а в целом, встречайтесь на волнах Русского радио. Сергей Лазарев с нами здесь же.

такая уж и проблема найти кого-то во тьме, тем более, что это даже и красиво, вот такая вот игра в прятки. Другое дело, когда человек совсем ушел, вот здесь уже, конечно, совсем ситуация по-другому раскрывается, но даже и в этом моменте можно найти что-то вдохновляющее, и выход из этой ситуации тоже есть. «Если ты уйдешь», вот так называется песня следующим номером, который нам исполнит Филипп Киркоров, давайте с вами послушаем. Мы с вами никуда не расходимся и наслаждаемся этой ночью в компании «Русского радио». Yes.

0: тебя.
1: Лес остыл и листья сбросил. Зато видно все. Русское радио. И все будет хорошо. Давай.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Хочу, как медведь. Летом наелся, зимой в спячку. И похудел, и выспался, и мороза не видел. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: эту минуту есть вопросы поважнее, которые хочется задать, особенно Мише Набокову.
1: Эксперту который, нашему, да,
0: да. Будет ли Миша Набоков нас чем-то поздравлять? Ладно, там с любовью.
1: Слушай, Андрей, я, знаешь что, я хотел отметить вот по поводу птиц. Мне кажется, какой кажется, я уверен на 100%, что в эти выходные птицы никуда не улетят. Даже при любой температуре, даже там минус, если в минус идем. А почему, ты знаешь?
0: Потому что шоу в крутой по-русски. Я тебе скажу...
1: Откуда ты все знаешь? Тебя не удивить вообще
0: я
1: ничем.
0: Я тебе скажу больше. Сейчас птицы улетят, но у них приемники есть уже давно. Это уже мне птицы сообщали. Ну не переживай, есть, ладно.
1: Они такие уже
0: главное,
1: современные
0: чтобы,
1: птицы.
0: Главное, да? Чтобы мы работали с 9 до 11 в субботу, а ты остаешься. Миша Набоков.
1: А ты вот так решил, да? Молодец.
0: Пока.

песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент заявил, что для новой волны мобилизации в России сейчас нет сценария, а все слухи на эту тему Владимир Путин назвал задуманной информационной атакой в преддверии выборов в Госдуму. По словам главы государства, в вооруженных силах России нет проблем с набором. Ранее президент говорил, что группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тысяч человек. Банкам спрогнозировали ежегодные потери в 100 миллиардов рублей на эквайринге из-за цифрового рубля. Причем ускорится отток средств граждан, пишет газета «Ведомости». За 5 лет доля электронной валюты в безналичных расчетах может превысить 20%. С 1 сентября крупнейшие банки предоставили клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями. Супермаркеты, автосалоны и маркетплейсы начали принимать такие платежи. В Подмосковье запустили движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге. Протяженность трассы составляет 45 километров. В областной администрации заявили, что теперь от М2 Крым до М12 Восток можно проехать без светофоров. Трасса соединяет 7 федеральных дорог, становится дублером МКАД на юге и востоке Подмосковья, а также улучшает транспортную доступность для 3,5 миллионов жителей Москвы и области. Синоптики предупредили о первом осеннем шторме в Москве. В центре ФОБОС заявили, что в предстоящие выходные ожидается резкое похолодание. Завтра порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Пройдут сильные дожди. За сутки может выпасть до 28 миллиметров осадков. Это треть месячной нормы. Температура воздуха не превысит 17 градусов. В воскресенье дождь сохранится, но его интенсивность снизится. А в начале следующей недели похолодание усилится. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Когда я учился в музыкальном колледже, мы с ребятами, конечно же, играли в группе разные популярные песни. И вот, помню, наконец-то вот вокалист придумал слова к нашей первой собственной песне. Представляете, мы очень обрадовались, дико просто. Я беру с дрожащими руками, читаю текст, понимаю, что это чушь. Полный бред вообще, ерунда. Я его спрашиваю, это что такое? А вокалист развел руками и сказал, ну, слов всего 7.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Один знакомый решил, что его дочка вот обязана научиться играть на фортепиано. Ну, часто такое бывает. Я его спросил, а вообще дорого вот сейчас обходятся тебе вот эти уроки фортепиано дочки дома? Он ответил, что, ты знаешь, это вообще выгодно. И он даже ушел в плюс. Сказал, благодаря этим урокам я купил соседнюю квартиру всего за полцены.

0: На этой неделе номер третий.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить.
0: Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Если вы хотите, чтобы вас внимательно выслушали, начните фразу со слов «Только никому не говори». Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Лично я не верю в совпадение, но все чаще убеждаюсь, что самые громкие колонки обычно у людей с самыми странными музыкальными предпочтениями. Вы обращали внимание? Так что прямо сейчас давайте сделаем чуть громче любимые песни и подкорректируем эту статистику.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И как в свое время сказал мой педагог по гитаре, если во время песни хочется произнести тост, это прекрасная песня. Потому что музыкант-любитель, он что делает? Он играет по нотам просто и все. А музыкант-профессионал играет по свадьбам.

Лазарева. Так красиво. Это я уже не про песню Сергея Лазарева, а про лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов, которую к 30-летию золотого граммофона мы выпустили. И самое приятное, что, несмотря на то, что в продаже ее не найти, 5 экземпляров мы разыгрываем на нашем канале в Макс. Так что подписывайтесь, нажимайте «Участвовать». Победителей мы узнаем 18 сентября. «Забери меня». Это я уже не только про лимитированную виниловую пластинку, но и про песню Марфы.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я помню, когда я пришел в музыкальную школу, выбирал себе инструмент, заинтересовался, одним спросил, а вот это вот что такое, интересный педагог мне сказал, о, это называется альт, по-настоящему волшебный инструмент. Музыкант дует в него, и только сам Мерлин знает, какая нота из него потом выйдет.
1: Реклама на русском. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Как говорила моя бабушка, степень готовности блина надо смотреть на обороте. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.
1: Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
1: Делай все, что

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот это я понимаю. Международный день тхэквондо и день оттяга. Мне кажется, ну просто идеально все сложилось. Для наступающей, уже наступившей пятницы это идеальные праздники, согласитесь. Только главное не отмечать их одновременно. Если, в принципе, у кого-то есть навыки тхэквондо, можно и ногой отправить свои сообщения в стол заказов на русском радио. Сделать это можно в нашей группе ВКонтакте, пожалуйста. Если дотягиваетесь в Одноклассниках, в Максе, во всех абсолютно наших социальных сетях. Я сейчас тоже попробую в стиле тхэквондо ногой включить следующую песню. Давайте попробуем. Эйх! Да, растяжка уже не та, конечно.

близкие рядом, они уже совсем вообще близко, практически в соседней комнате, потому что это стол заказов на Русском радио. Всем привет и хорошего настроения. Что? Это осень? Подписалась. А нет, всем привет от Юрка. Я уж подумал, сама осень нам написала. Ну, ничего удивительного, пятница. Здесь всякое может быть. Огромный привет всему коллективу, особенно бригаде номер 1 и 2. Дорогие коллеги, прекрасного всем настроения. Хорошо отработать ночную смену. Вы умнички, цитата. Это все Колесник Виктории, Беларусь. Минск по традиции просит Виктории поставить веселую песню. Виктория, я думаю, на этот раз без легендарной белорусской колбасы тут не обойдется.

И мы возвращаемся в стол заказа Старовском радио. Шаянова тем временем передает привет семье на Миневых. Цитата: будьте всегда прикольными. Вот, мы вас любим. Александр тоже написал. Сообщение приятное, тоже его процитирую. Хочу передать привет своей любимой жене Евгении из прекрасного Санкт-Петербурга. Я тебя очень и очень сильно люблю. Так, ну, Александр, мы с Евгенией ни на что не намекаем, но салон красоты сегодня, по-моему, с 10 работает, да, нет?

есть повод, чтобы отпустить слезы счастья, конечно же, потому что мы поздравляем, между прочим, постоянных слушателей Русского радио, Ирину и Владимира из Одессы, с 30-летием годовщины свадьбы. Ну, давайте же погромче. Погромче поздравим. Цитата. «Живите долго и счастливо, и дай бог, скоро увидимся, пусть все будет хорошо», написал Виктор из Севастополя. И если запахло годовщиной, особенно за столом из морепродуктов, Филипп Петросович тут как

стол за оказом в Таросском радио делает счастливым абсолютно всех. Мы поздравляем, причем очаровательную Марию Гармаш с юбилеем, между прочим, здоровья, любви, счастья, всех благ желаем Маше вместе с одноклассниками из Беларуси. И так как подписано... Все, достаточно, спасибо большое. Я говорю статистам нашим, немножко отдохните. Так как подписались одноклассники, можно сделать вывод, что юбилей не 90 лет, явно, да, поменьше. Поэтому что, душа прямо сейчас просит стильно, модно и, конечно же, молодежно.

Разделяем стол заказов на всю страну. Привет из Брянска. Он отправляется в Москву. Любимой дочке Насте. Мама Марина подписалась. Привет нам огромный. И мы что делаем? Мы очень радуемся, потому что мы поздравляем Анастасию из Кабардино-Балкарии с днем рождения. От нее девочек, которые очень сильно любят, конечно же, Анастасию. Я уверен, именинница уже безусловно решила, где будет чилить с девчонками. А мы уже организовали подо что.

0: Ну вот и пришло время узнать, по какому поводу ты танцы. Что же приятного прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках? Привет из Астрахани. Огромный привет доченьке Доминике. Поздравляет с поступлением мама Оксана. Желает успехов в учебе. А мы присоединяемся полностью. Нам не жалко этих рук. Мы поздравляем Доминику. Сергей передает привет Ане и просит поставить песню. Сергей, если не возражаете, все-таки на наш выбор. Вам какую? Любимую песню или, может быть, любимую? Хорошо.
1: Реклама на русском. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Купидом. Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке. Рекламная служба Русского радио.

0: при этом пока все. Миш Набоков на Русском радио остается вместе с вами, конечно же. И хочу от себя передать привет своему педагогу по теории музыки. Она всегда мне говорила: не забывай, что гармония и импровизация – наши лучшие друзья. Они всегда помогут, если ты забыл текст.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.